0: За 9 месяцев этого года жители региона раскупили больше 2000 тонн свежей рыбы. Главным потребителем стал областной центр. Чтобы обеспечить спрос, в Южно-Сахалинске развернули масштабную торговую сеть в рамках проекта «Доступная рыба». Сейчас в городе работают больше 40 точек продаж. Адреса опубликованы на сайте мэрии и в официальных соцсетях. А пользователям мобильного приложения «Острова 65» пуш-уведомления приходят оперативно на телефон. Лососевая путина постепенно завершается, но ближе к зиме и в зимние месяцы проект работу не закончит. Скоро на прилавках горбушу сменит востребованный сезонный ассортимент. Камбала, сельдь, минтай, треска и, конечно, знаменитая сахалинская навага. Сахалинская область системно укрепляет агропром в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ключевыми направлениями работы стали развитие семеноводства отечественной селекции, формирование кадрового потенциала отрасли и обновление парка сельхозтехники. Обеспеченность Сахалинской области семенами отечественной селекции в 2025 году достигла 70%. Показатель вплотную приблизился к целевому значению федеральной программы. Сахалинские аграрии последовательно обновляют машино-тракторный парк за счет российской и белорусской техники. Доля отечественной техники в парке составляет 76%. Это превышает общероссийский показатель. Кадровый центр Сахалинской области назвал самые востребованные профессии в сентябре. Рейтинг возглавили матросы. Для них открыто 1203 рабочих места со средней зарплатой 102 тысячи рублей. На втором месте электрогазосварщики – 1126 мест и около 106 тысяч рублей. Еще 751 работника ищут на должности монтажников стальных и железобетонных конструкций со средней зарплатой 146 тысяч рублей. В десятку наиболее востребованных также вошли электромонтажники, обработчики рыбы и морепродуктов, монтажники технологических трубопроводов, водители, арматурщики, рихтовщики кузовов и плотники. На Сахалине введут дополнительную аккредитацию для экскурсоводов. Гиды, уже прошедшие обязательную аттестацию в региональном министерстве туризма, смогут дополнительно подтвердить знания для работы в областном краеведческом музее. Для новой аккредитации подготовят вопросы по экспозициям и истории музея. Прошедшие ее специалисты смогут самостоятельно проводить экскурсии по музейным маршрутам без привязки к занятости штатных сотрудников. В министерстве туризма рассчитывают таким образом повысить качество экскурсий и сократить нагрузку на работников музея, особенно в высокий сезон, когда за день учреждения посещают до 1200 человек. В США в этом году запустят сервис, аналогичный госуслугам. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Как говорится в тексте постановления, на протяжении многих поколений американцам приходилось ориентироваться в сложной структуре органов власти, искать информацию на многочисленных веб-сайтах, разбираться в сложной терминологии, часто предоставлять одну и ту же информацию и неоднократно подтверждать свою личность. Теперь в течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска AmericaGov, после чего федеральные ведомства обязаны подключиться к порталу все свои онлайн. Онлайн-сервисы. В России, к слову, портал госуслуг был официально запущен еще в 2009 году. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: У всех сейчас модно быть осознанными, ну а современная осознанность — это когда ты уже 10 минут медитируешь, но мысленно все равно составляешь список покупок в голове, но зато теперь в моменте осознаешь, что действительно составляешь его. Прогресс налицо. Духовные сваи, на которых держится этот день современного сахалинца, все здесь, все в нашем радиоэфире. Оставайтесь на волне.

0: Надеюсь, что волна бодрости и хорошее настроение вас уже настигла. 11:20 на часах. Расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 сентября в Ахе и Тымовском погода ясная, плюс 12 в Тымовском, а также в Чехове, Невельске и в Хомске без осадков. Максимальная температура плюс 16 градусов. В Углегорске и Томари сегодня ясно, плюс 13. В Северо-Курильске 12 градусов выше нуля, во второй половине дня ожидаются осадки. В Курильске плюс 16, временами дождь. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, плюс 17, ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: Центр города, центр вкуса, центр притяжения. Фудмолл «Центральный» – это любимая еда, неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл «Центральный» на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: иду ко дну.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Другие новости.
3: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Как часто вы начали делегировать свои задачи нейросетям? Написать отчет, составить план тренировок, придумать поздравления для тещи? Кажется, современные технологии способны разгрузить нашу голову на все 100%. И мы искренне радуемся, что экономим кучу времени и сил. Но нейробиологи решили проверить, как такая тотальная автоматизация влияет на наши собственные серые клетки. И в результате свежих экспериментов пришлось задуматься о том, не превращаемся ли мы постепенно в ленивых исполнителей при умных машинах. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Российские и зарубежные исследователи провели масштабный эксперимент с участием сотен специалистов из разных сфер, активно использующих искусственный интеллект в ежедневной работе. Суть теста заключалась в проверке когнитивных способностей людей до и после длительного периода сотрудничества с нейросетями. Итоги тестов, опубликованные в научных дайджестах, оказались весьма интригующими.
2: Другие новости.
3: Ученые зафиксировали четкое снижение показателей критического и нестандартного мышления у тех, кто полностью переложил интеллектуальные задачи на искусственный интеллект. Когда мозг знает, что машина в любом случае выдаст готовый структурированный ответ, он просто перестает выстраивать сложные нейронные связи и переходит в режим энергосбережения. Эксперты предупреждают, искусственный интеллект – это, конечно, отличный помощник, но если не давать голове самостоятельную нагрузку, наши творческие способности начинают угасать. Так что тренируйте мозг, разгадывайте головоломки и пишите тексты сами. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Через несколько минут в рамках программы «Актуальный разговор» мы с вами поговорим о Сахалинском агрофестивале, свое родное островное, со специальным гостем, но прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 сентября. В Александровске, Сахалинском и в Ногликах без осадков плюс 12, в Поронайске, Красногорске, а также в Макарове без существенных осадков до 15 градусов тепла. В Долинске, а также в Южно-Курильске существенных осадков не обещают, плюс 16. В Охотском, Корсакове и Аниве облачно с прояснениями, 17 градусов. В Малокурильском плюс 16, временами осадки. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 17, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: Терция аллея Фархудинова, 3.
4: Реклама.
5: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Отдых начинается с дороги.
9: И часть ее стоимости можно компенсировать.
8: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
9: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
8: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».

0: Компания «Феникс». Монтаж и обслуживание систем пожарной сигнализации, рукавов и гидрантов, монтаж противопожарных дверей и другие работы для вашей безопасности. Компания «Феникс». Звоните 31-88-83.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Приветствуем всех, уважаемые слушатели, в нашем радиоэфире. Это «Актуальный разговор». Сегодня мы поговорим об уборочной кампании этого года и Сахалинском агрофестивале «Свое родное островное 2026». И в гостях у нас сегодня Ольга Евгеньевна Шкардюк, исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. Ольга Евгеньевна, рады вас видеть.
2: Здравствуйте.
1: Надеюсь, вы в хорошем настроении пришли.
2: Отлично.
1: В преддверии фестиваля. Ольга Евгеньевна, сегодня мы говорим о сельском хозяйстве, о нашем сахалинском. Начнем, наверное, с уборочной кампании на этот сезон. Какие планы, какие культуры в приоритете, какой объем урожая у нас ожидается?
2: Да, у нас сейчас проходит активная стадия уборочной кампании во всех районах региона. Приступили мы, значит, 15-17 сентября, чуть попозже, чем в прошлом году, но это не принципиально. Традиционно убираем сейчас картофель. После уборки картофеля мы приступим к уборке овощных культур и закончим капустой поздних сроков созревания. По планам у нас в этом году картофеля собрать порядка, ну, не менее 55 тысяч тонн, овощей 34 тысячи тонн, но это вместе с овощами защищенного грунта, а овощей открытого грунта не менее 21 тысячи тонн. Этого объема будет нам достаточно до нового урожая, чтобы на полках наших торговых магазинов лежала наша продукция, продукция местных сельхозтоваропроизводителей.
1: То есть, чтобы эту зиму мы пережили на своих условиях.
2: Да, чтобы эту зиму мы пережили на своих условиях.
1: Есть ли какие-то особенности, скажем, погода или какие-то особенности по технологии, или, может быть, сорта, которые повлияли на то, какой была кампания в этом году?
2: Особенности есть. В этом году погода радует аграриев региона, потому что у нас основная массовая уборка картофеля прошла в благоприятных погодных условиях, с солнышком, с ветром, сухая погода, дожди не помешали это нам сделать. Вот. А по поводу новых технологий, да, в рамках технологическое обеспечение продовольственной безопасности, инициированного президентом Российской Федерации, у нас сельхозтоваропроизводители активно приступили к использованию отечественных сортов картофеля высоких репродукций. В данный момент, вот, например, совхоз Южно-Сахалинский у нас убирает картофель «Прайм» отечественной селекции, который показывает очень хорошую урожайность. Кроме того, он устойчив к заболеваниям, и лёжкость у него достаточно хорошая, что позволит весной есть этот картофель.
1: Суровый сахалинский картофель, готовый ко всему.
2: Да, такой, суровый такая, сахалинский
1: такая
2: картофель.
1: Такая разновидность картофеля. Скажите, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, какие меры поддержки у нас получают сахалинские аграрии, если они есть вообще?
2: Да, у нас в регионе больше 40 мер господдержки. Данные меры господдержки у нас разделены на блоки. Блок растениеводства – это поддержка приобретения высокорепродуктивных семян картофеля, семян кормовых культур, это повышение плодородия, это мелиорация, это закладка из содержания плодово-ягодных насаждений, это и техника, технологическое оборудование для того, чтобы повышать производительность труда в отрасли растениеводства и повышать энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей. По животноводству у нас тоже предусмотрена своя линейка поддержки. Это приобретение содержания скота, это поддержка производства молока, мяса, это поддержка птицеводческих, свиноводческих хозяйств и также техническая, технологическая модернизация отрасли, которая позволяет модернизировать животноводческие помещения, применять новое оборудование с элементами робототехники, с элементами искусственного интеллекта.
1: Звучит как отличный план на все случаи жизни.
2: Да, но кроме того, у нас есть еще поддержка отдельно для малых форм хозяйствования, которая предусматривает грантовую поддержку.
1: В формате, может быть, это субсидии, льготное кредитование, компенсации какие-то. Как это все? В каком формате?
2: У нас есть льготные кредиты на, значит, на пополнение основных средств. Это льготная электроэнергия для хранилищ и для защищенного грунта, для хозяйств, которые занимаются круглогодичным эксплуатацией теплиц. Вот. Это у нас и техника, приобретаемая в лизинг, то есть лизинговые продукты, линейка техники, которая приобретается с точкой платежа.
1: То есть это уже более сложные истории, но вы тоже поддерживаете.
2: Да, мы их тоже поддерживаем, эти истории. Мы также поддерживаем страхование сельскохозяйственных животных. У нас есть тоже такая мера государственной поддержки.
1: А если брать вот по общему срезу, какие из этих мер наиболее популярные, какие чаще всего используют?
2: Вы знаете, все меры популярны.
1: Всего по чуть-чуть.
2: Ну, в зависимости от того, по какому направлению хозяйствующий субъект. Если это растениеводство, то, конечно, это растениеводческие меры. Если это животноводство, это на поддержку животноводства. Смешанные хозяйства пользуются и тем, и другим.
1: Итак, перейдем к гвоздю программы, фестивалю, агрофестиваль «Свое родное островное» 2026. Это большое событие для наших местных производителей. Что ждет гостей фестиваля в этом году, ну, хотя бы основную программу?
2: Да, это большое событие для наших сельхозтоваропроизводителей. Это, будем говорить, такой, как бы, подытоживаем предварительные итоги уборочной кампании, вообще итоги работы аграриев за год. У нас предусмотрена обширная программа агрофестиваля. Кроме того, что сельхозтоваропроизводители представят свои продукты, продукты, приготовленные в местных условиях местными сельхозтоваропроизводителями, будут и новинки. Вот, не буду открывать, какие гости фестиваля, сами все увидят, мы будем анонсировать это все именно во время проведения фестиваля. Предусмотрена большая деловая программа, которая в себя содержит в себе это и консультации федеральных служб, которые направлены на повышение плодородия, защиту растений, это и банковские работники представят линейку, это и преподаватель Уссурийской академии сельского хозяйства будет проводить лекцию для малых форм хозяйственных, для крестьянско-фермерских хозяйств, будет анонсировать школу фермеров. Это и будет и закупочная сессия. Ритейл и сельхозтоваропроизводители на территории ярмарки будут заключать предварительный договор на поставку сельскохозяйственной продукции по акционным ценам. То есть будут такие...
1: То есть можно сказать,
2: скидочные акции, да.
1: Можно сказать, что заглянув на фестиваль, можно будет получить какую-то ветку развития в своей, да, аграрной истории для,
2: да,
1: каждого, кто будет гостем, и тем более для тех, кто будет участниками.
2: Конечно. Кроме того, у нас предусмотрена обширная программа, концертная программа. В этом году, учитывая, что у нас объявлен год материнства, мы большое внимание уделяем детям. То есть предусмотрены мастер-классы не только для детей, но и для, также для мам и бабушек вместе с детьми. Тоже пусть это будет небольшой тайной, люди придут и посмотрят. И много мастер-классов будет и для деток. Будет обширная игровая зона, чтобы детки, пока мамы, бабушки, папы ходили, покупали продукцию, они занимались в игровой зоне, где будет аквагрим, тоже предусмотрен. Поэтому мы в этом году даже расширили блок не торговли именно.
1: А именно семейный.
2: Именно семейный блок для того, чтобы люди пришли не только купить что-то, но и получить удовольствие от посещения мероприятия.
1: Ну, фестиваль данный, да, это не только возможность приобрести продукты, поддержать и поучаствовать в дегустациях. Сейчас все внимательно нас слушают.
2: Да, будут дегустации, несомненно, будут дегустации. Про дегустации будет говорить ведущий, где, когда и какие. Кроме того, у нас предприятие будет разыгрывать призы. Там они проводят акцию от количества купленной, на сумму купленной продукции будут разыгрываться призы. Предприятие будет дегустация у многих участников ярмарки, которые будут реализовывать свою продукцию. Будет лотерея, будет розыгрыш лотереи, будут задаваться вопросы по тематике сельского хозяйства, и люди, которые ответили правильно, будут награждены призами, подарочками. Поэтому приходите на наш фестиваль, получайте удовольствие, проводите прекрасное время всей семьей.
1: Супер. Давайте приоткроем хотя бы тайну, где, когда и во сколько начнется
2: событие. Фестиваль у нас пройдет на улице Горнолыжной, северо-западнее стадиона «Спартак». Кроме того, у нас будет организовано одностороннее движение для того, чтобы облегчить логистику, чтобы не было ни пробок, ни заторов. У нас будет заезд с северной стороны и выезд с южной стороны. Значит, одностороннее движение будет у нас организовано с 6 часов утра до 16 часов. Вообще работа фестиваля начинается с 9 и заканчивается в 16 часов. Кроме этого, у нас будет предусмотрена работа шаттлов. Шаттлы начнут работать от площади Победы 8.30, там, где остановка будет, где стоянка.
1: Давайте подчеркнем, да, что это бесплатный это развоз бесплатный, до места,
2: да,
1: события.
2: Это бесплатный подвоз у участников фестиваля. Те, кто приедет посмотреть концерт, тот приедет купить нашу местную продукцию, тот, кто приедет получить какие-то консультации, может воспользоваться, да, услугами шаттлов. Будет ходить два шаттла с перерывами 20-30 минут. Шаттлы будут работать с 8.30 до 16.30.
1: Спасибо большое. Ну и, наверное, хотелось бы ваше личное мнение спросить. Ольга Евгеньевна, какие продукты сахалинских производителей вы бы вот обязательно посоветовали приобрести на фестивале?
2: Знаете, я не могу сказать про конкретный

0: разгрузочный день позволит купить больше.
1: Лишним не будет. Давайте, может быть, напоследок предположим, да, на будущее, какие задачи вот сейчас главные, чтобы местной продукции нашей сахалинской становилось больше? Есть какие-то проблемы еще нерешенные, которые хотелось бы, чтобы немножечко все было лучше, прогрессивнее?
0: Ну, будем говорить, что это так называемая стратегия развития отрасли АПК. Вот, мы каждый год, правительство Сахалинской области, губернатор и Министерство сельского хозяйства работает по направлениям, чтобы было лучше, чтобы было прогрессивнее. Поэтому мы работаем с нормативно-правовыми актами, которые определяют условия предоставления мер государственной поддержки. Мы разрабатываем новые меры господдержки. Например, в этом году у нас разработан порядок по предоставлению гранта «Агромотиватор» участникам СВО. То есть программа, это будем говорить, стратегия развития нашей отрасли, она живая, она живой организм, и она постоянно изменяется, она постоянно совершенствуется, и меры господдержки, проводя аналитику, меры господдержки работают все эффективнее и эффективнее.
1: Идем в ногу со временем, так сказать, не отстаем, может, даже где-то кого-то опережаем.
0: Да, мы будем говорить, что, например, по продукции растениеводства, по производству овощей на одного жителя ДФО мы на первом месте, а по картофелю мы на третьем месте. И по лидирующим позициям мы занимаем лидирующие места, и также по отрасли животноводства. И в этом году, например, мы добились надоя на одну фуражную корову, которой не было 20 лет, а в этом году мы достигли этого показателя. И нам есть чем гордиться, но нам есть и куда стремиться.
1: Мы очень рады нашим успехам. Я напомню, уважаемые слушатели, в гостях у программы «Актуальный разговор» сегодня была исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Евгеньевна Шкардюк. Ольга Евгеньевна, еще раз давайте пригласим в конце программы красиво всех сахалинцев на агрофестиваль.
0: Приходите на наш агрофестиваль. Это не только наш агрофестиваль, потому что сельхозтоваропроизводители работают именно для вас, для жителей и гостей Сахалинской области, и вы получите неизгладимые впечатления, это мы вам обещаем.
1: Спасибо вам большое, до новых встреч.
2: До свидания. Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: завершает этот временной отрезок вместе с нами диджей Сава. Не путать с диджеем Жаворонком. Впереди у нас свежий выпуск новостей, много отличных песен. Оставайтесь на волне АСТВ. 12.00 с Сахалинской области.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Дарью Пешунову.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине подвели итоги молодежного профориентационного форума «Острова». С поличным взяли курьера мошенников, который собирал с пенсионеров миллионы рублей. Жители планировочных районов Южно-Сахалинска предупреждают о промывке сетей. В Углегорском районе подвели итоги регионального профориентационного форума «Острова, Сахалин и Курилы. Школьники и студенты». Он проходил в Шахтерске с 25 по 28 сентября и собрал старшеклассников и студентов муниципалитета от 14 до 17 лет. Четыре дня представители сахалинской молодежи работали под руководством экспертов. Главным результатом форума стал план профессионального развития, который составил и представил каждый из участников. Его проверяли на практике через визиты на реальные предприятия, образовательные маршруты и открытые лекции. На Сахалине с поличным взяли курьера мошенников, который собирал с пенсионеров миллионы рублей. Жителя Новосибирска задержали, когда он находился в гостях у одной из жертв. В МВД России по Сахалинской области сообщили, что гастролером оказался 21-летний молодой человек. Он исполнял роль курьера в интересах дистанционных аферистов. Зарубежные мошенники действовали по классической схеме. Они звонили пенсионерам и убеждали их передать наличность для декларирования или помощи родственникам, попавшим в беду. Всего за два дня от рук киберпреступников и их помощника пострадали несколько местных жителей. В Углегорске 77-летний мужчина лишился 1 миллиона рублей, а в Аниве женщина в возрасте 74 лет отдала больше 1,5 миллиона рублей. Огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов в Южно-Сахалинске. О подробностях рассказали в региональном МЧС. Пожар в хозяйственной постройке случился на улице Почтовой вечером 29 сентября. Из горящего помещения газодымозащитники вынесли 3 баллона с пропаном. Возгорание удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров. Работали 10 специалистов на 2 единицах техники. Пострадавших нет, причины устанавливают. Жители планировочных районов Южно-Сахалинска предупреждают о временных неудобствах с водоснабжением. На следующей неделе коммунальщики проведут плановую промывку сетей холодной воды сразу в 2 населенных пунктах. В некоторые дни давление может упасть, а из кранов пойти мутная вода. Так, 1 октября работы пройдут в новой деревне, а 6 по улице Восточной в Новоалександровске. В Токио уже 34 дня подряд идет дождь. Это рекорд за всю историю наблюдений. Облачность над городом настолько плотная, что местные жители не видели солнца целый месяц. Ожидается, что осадки перестанут выпадать только в начале октября. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Раньше нас с вами устраивало просто хорошо, правильно жить. Ну а сейчас в такие времена нужно обязательно расти, развиваться, масштабироваться, выходить всячески из зоны комфорта. Ну, иногда хочется спросить, можно выйти ли из офиса и немножечко побыть все-таки в зоне комфорта. Надеюсь, у вас будет такая возможность совершить вылазку. Погода чудесная. Достигать нужной планки будут помогать вам, как всегда, мотиваторы от Радио СТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: немного глюкозы перед обедом еще никому никогда не вредило. Ну а прямо сейчас в погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 сентября. В Ахее и Дымовском погода ясная, 12 градусов со знаком плюс. В Смирных, Чехове, в Невельске и Хомске без осадков плюс 16. В Углегорске и Тамари сегодня не ожидается существенных осадков, 13 градусов тепла. В Северо-Курильске плюс 12, во второй половине дня ожидается дождь. В Курильске временами осадки плюс 16. В областной столице сегодня днем 17 градусов, максимальная температура. Без осадков, ветер северо-запад. Западный 2,6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Запахло весной. 12 октября. Группа «Бутырка». ККЗ «Октябрь». 18+. 3 ноября. «Страсти по Меркьюри». ККЗ «Октябрь». 12+. 11 ноября. Группа Стаса Намина «Цветы». 12+. 21 ноября. Коста Ла Коста. 16+. 26 ноября. Ева Власова. 16+. 26 ноября. Группа «Воровайки». 16+. 4 ноября. «Слава». 12+.
1: Радио АСТВ. 25 лет говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Осень на АСТБ. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». И сегодня будем рассуждать об извечном споре о том, кто же на самом деле учится в школе – дети или их мамы с папами. Этот, кстати, спор вышел на абсолютно новый уровень. Эксперты описали признаки родителей, которые слишком увлеклись процессом. Об этом подробнее поговорим прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. По словам эксперта, в начальной школе помощь родителей естественна. Ребенку еще трудно самостоятельно организовать процесс, разобраться в заданиях и распределить время. Но примерно с 10 лет роль взрослого должна меняться. Не сидеть рядом весь вечер, а просто помогать ребенку учиться самому делать уроки. Эксперт назвал 4 признака, что родитель слишком активно участвует в учебе. Первый – ребенок не начинает выполнять задания, пока взрослый не сядет рядом. Второй – это постоянные вопросы «а что делать дальше?». Третий – страх выполнять задания без проверки. Ну и четвертый – это когда родитель знает о домашних заданиях больше ребенка.
1: Другие новости.
2: Если школьник уже привык делать уроки только с родителями, к самостоятельности лучше приучать постепенно. Сначала находиться в другой комнате, отвечать только на возникающие вопросы. Потом помогать лишь со сложными заданиями, ну а позже оставить за собой только проверку. А потом достаточно будет обсуждать, как идут дела в школе и нужна ли помощь. Полностью отказываться от контроля тоже не стоит, особенно при переходе в среднюю школу, при увеличении нагрузки или появлении сложных предметов. Причем эксперты советуют контролировать результат, а не процесс. Спросить, что за на сколько времени ребенок планирует потратить и нужна ли помощь, а не сидеть рядом постоянно. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 сентября в Александровске, Сахалинском и в Нугликах без осадков плюс 12. В Поронайске, Красногорске и Макарове погода ясная, до 15 градусов тепла. В Долинске, а также в Южно-Курильске без существенных осадков плюс 16. В Охотском, Корсакове и Ваниве сегодня ясная, 17 градусов выше нуля. В Малокурильском временами дождь и плюс 16. В областной столице сегодня днем 17 градусов без осадков. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
3: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
2: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
4: Реклама.
5: С 22 по 30 сентября фиксированная скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.

Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, мой друг, ценитель благородных звуков. Позволь мне поведать тебе о валторне, этом изысканном инструменте, чей голос подобен золотому ветру, несущему вести из далеких замков и зеленых долин. Помнишь, что такое валторна? Напоминаю. Изящно скрученная медная труба, словно волшебная спираль, уводящая звук ввысь. Ее форма – целая симфония изгибов, длинные витки, широкий раструб, клапаны, чутко откликающиеся на прикосновение пальцев музыканта. Когда валторна звучит, кажется, будто сама природа решила заговорить. Торжественно, но нежно, мощно, но деликатно. Ее история уходит корнями в глубокую старину. Предки валторны – охотничьи рога, чьи призывы разносились по лесам, созывая всадников на охоту или возвещая о важных событиях. С тех времен простой рог преобразился, обрел клапаны, усложнился, и вот уже звучит не в лесу, а в величественных залах в окружении скрипок, виолончелей и флейт. В оркестре валторна, как благородный аристократ среди гостей, не стремится быть в центре внимания, но его присутствие ощущается всегда. Композиторы очень любят валторну за ее универсальность. Моцарт вплетал в ее звучание изящные мелодии. Вагнер доверял ей героические темы, а Рахманинов – проникновенные лирические фразы. Валторна не просто издает звуки, она рассказывает истории, пробуждает образы, трогает душу. Ее голос – это мост между реальностью и мечтой, между прошлым и вечностью.

0: 13 часов на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый день. Коротко о главных событиях. Медведь напал на жителей Турупа. В Долинском районе избрали нового мэра. СНТ «Березовая роща» в Южно-Сахалинске подключили к газу. Медведь зашел на частное подворье в Рейдово и попытался проникнуть в курятник. Когда хозяин вышел во двор, зверь бросился на него. Мужчине удалось укрыться в доме и вызвать помощь. Прибывшие сотрудники лесничества и полиции ликвидировали животное. По данным специалистам, это был крупный медведь весом около 350 килограммов. Жители острова просят сообщать о выходах хищников по номеру 112. В Долинском районе избрали нового главу муниципалитета. Депутаты районного собрания единогласно выбрали мэром Вячеслава Кожухова. Он победил в конкурсном отборе среди двух кандидатов и приступит к работе с 3 октября. Новый руководитель ранее занимал должность в администрации Южно-Сахалинска, где прошел путь до заместителя мэра. СНТ «Березовая роща» в Южно-Сахалинске подключили газу. Техническая возможность появилась сразу у 74 домовладений. Для этого специалисты построили газопровод длиной 810 метров. Первые дома уже получили газ. Владельцы участков отмечают, что переход на новое топливо поможет снизить расходы на отопление. В Шахтерске завершился форум для будущих специалистов «Острова Сахалин и Курилы». За несколько дней мероприятие объединило школьников, студентов, работодателей и экспертов по профориентации. Участники учились планировать карьерный путь, определять свои сильные стороны и знакомились с возможностями региона. На Эльбрусе за 2 дня собрали 15 тонн мусора. В уборке участвовали больше 5000 человек. Волонтеры прошли по склонам от поляны Азау до станции Мир, а некоторые поднялись до высоты 3847 метров. Среди участников были семьи с детьми, горнолыжники и сноубордисты. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: Хороший полноценный обед – это не слабость и не потеря вообще-то рабочего времени. Это техническое обслуживание нашего с вами организма, потому что работать головой, ну а на голодный желудок – примерно то же самое, как требуется от ноутбука, чтобы работал при 2% заряда. Не получится. Производительность тоже любит изобилие, причем в еде. Для аппетита вам Mafia Style.

0: осень на АСТБ.
1: Так привыкла жить одним тобой, одним.

0: Поделюсь информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажу мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Ахе временами дождь, 9 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается погода с дождливыми осадками. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 9 градусов, в Смирных, а также в Северо-Курильске плюс 11. В Углегорске и Тамарии воздух завтра прогреется до 14 градусов. В Чехове, Невельске, а также в Хомске до 15 градусов тепла. В Курильске также осадки в виде дождя и плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня ночью небольшой дождь, плюс 9. Завтра днем до 15 градусов, умеренный дождь. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Аккумулятор на легковое авто?
5: База техника!
4: А аккумулятор на грузовое авто?
5: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
5: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
7: Скоро зима. Пора менять шины?
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром» – лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Незавершенные задачки могут удерживаться в голове лучше, чем завершенные. Зачастую так они и делают. Это явление известное и связывает его с тем, что неоконченная задача остается для мозга своего рода открытой вкладкой, как на компьютере. Закрытых вкладок для спокойствия душевного должно быть больше, чем открытых. Разбираемся с делами, причем не спеша. В активе нашего плейлиста сейчас Антон Карев.

0: Надеюсь, вы, как и я, миллион раз рады тому, что инстасамка и Ольга Бузова выпустили совместную работу. Это прекрасно. Далее поделюсь информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Александровске-Сахалинском, а также в Нугликах до плюс 10 градусов, временами дождь. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. Температура воздуха в Поронайске, Красногорске, а также в Макарове завтра плюс 14, в Долинске до 15 градусов тепла, в Охотском, Корсакове, Аневе, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 17 градусов, также временами дожди. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 9, небольшой дождь. Завтра днем до 15 градусов со знаком плюс, умеренный дождь. Ветер юго-западный с порывами 9-14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
3: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
4: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
5: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135 500 рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
6: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: осень на АСТВ.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Первое областное.
1: Бывает музыка для дороги, бывает для работы, для спорта и для вечера. Ну а есть такая музыка, после которой хочется немного замедлиться и изменить планы на более романтические. Вот на ней сейчас и остановимся.

0: Калинское время 14:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Самолет Южно-Сахалинск Москва задержали второй раз за день. Житель Долинского района получил условный срок за угон автомобиля. Сахалинцы спасли дельфина у мыса Птичьего. Пассажиры московского рейса столкнулись с повторным переносом вылета 30 сентября. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться утром, однако сначала время сдвинули на 12:15, а затем еще более чем на час. По словам очевидцев, причину задержки пассажирам не сообщили. Житель Долинского района получил условный срок за угон автомобиля. Мужчина в состоянии опьянения заметил незапертую машину в Стародубском, сел в салон и уехал, воспользовавшись найденным ключом. Потерпевший просил прекратить дело после примирения сторон, однако суд отказал. За неправомерное завладение автомобилем назначили наказание 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком. У мыса Птичьего спасли дельфина, которого после непогоды обнаружили на берегу. На помощь морскому животному пришли местные жители и инструкторы-проводники. Они смогли вернуть дельфина в море. На госуслугах появился новый сервис для подготовки брачного договора. Он доступен в разделе «Обращение к нотариусу» и подходит как будущим супругам, так и тем, кто уже состоит в браке. Пользователю нужно выбрать услугу заключения брачного договора и заполнить документ онлайн. После этого готовый договор необходимо заверить у нотариуса. 69-летний канадец проехал на велосипеде больше 30 тысяч километров через 25 стран и установил рекорд как самый возрастной мужчина, совершивший кругосветное путешествие на велосипеде. В дороге ему помогали незнакомые люди, пускали его переночевать, покупали еду, а в Малайзии полиция даже сопроводила велосипедиста по трассе. Кроме того, после путешествия он передал больше 67 тысяч канадских долларов на исследование рака. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Солдатова.
1: В детстве нас с вами спрашивали, кем хочешь стать, ну и вариантов было тьма. Сейчас, наверное, хочется ответить, хочу стать тем человеком, который в пятницу после 6 не открывает вообще рабочую почту. Вот он, настоящий карьерный ориентир. Успех от завершения своих задач вовремя становится все ближе к вам с каждой минутой, это неизбежно.

осень на АСТВ.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Нападающий только-только подумал, спланировал забить гол, но о нем уже рассказывает Владимир Литвинов, он здесь с нами. Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет, салют, Екатерина. Слушайте, в этом выпуске сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла участника чемпионата мира. ЦСКА одолел в армейском дерби СКА в континентальной хоккейной лиге. Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Ханчжоу.
0: На старте.
2: Итак, сборная России по футболу со счетом 2-0 обыграла команду Ирана в товарищеском матче, который состоялся в Казани. У россиян дублем отметился капитан сборной Александр Головин. На 21-й минуте он открыл счет, а спустя четверть часа поразил ворота гостей блестящим ударом со штрафного. Напомню, что сборная Ирана принимала участие в минувшем чемпионате мира. Нашей сборной в течение этой недели предстоит провести еще два товарищеских матча. 3 октября россияне в Екатеринбурге сыграют со сборной Намибии, а через три дня в Нижнем Новгороде встретятся с командой Нигерии. Столичный ЦСКА одолел СКА из Санкт-Петербурга со счетом 6-5 в невероятном по накалу армейском дерби, которое состоялось в Москве в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги. Игра шла на встречных курсах, почти два периода команды шли на равных, но в конце второго периода москвичи смогли уйти в отрыв 5-3. Ну а в начале третьей 20-минутки уже вели 6-3. Гости не сдались и до конца встречи свели разницу в счете до минимума 6-5, но перевести игру в овертайм им хозяева площадки не позволили. После этой победы ЦСКА вышел на второе место в Западной конференции, опередив клуб из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. В другом матче КХЛ Амур в Хабаровске одолел Нефтехимик 1-0, прервав серию команды из Нижнекамска из 3 побед и поднялся на 6-ю строчку на Востоке. А 6-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Ханчжоу. В матче за титул он победил 24-й номер мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублева со счетом 7-5-6-4. Медведев восьмой раз обыграл Рублева в очных поединках. Для Даниила титул в Ханчжоу стал 24-м в карьере и 3-м в сезоне. Ранее в этом году он стал победителем соревнований в Брисбене и Дубае. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатным. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Ахеи-Тымовском 9 градусов, временами дождь. Далее по городам везде ожидается дождливая погода. Температура в Смирных и в Северо-Курильске завтра плюс 11 градусов. В Углегорске и Итамари 14 градусов выше нуля. В Чехове-Невельске и Хомске до плюс 15, в Курильске также дождливо и плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, плюс 9. Завтра днем умеренный дождь и плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Центр города, центр вкуса, центр притяжения. Фудмолл «Центральный» – это любимая еда, неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл «Центральный» на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Минздрав предупреждает, соцсети вредят вашему психическому здоровью. Подобные сообщения, друзья, могут появиться в соцсетях совсем скоро. Участники уверяли, что после таких сообщений стали бы меньше сидеть в соцсетях. Корейские ученые ранее случайно нашли другой способ борьбы с залипанием в вертикальной ролике. После каждых 20 клипов на 5-й секунде появлялся черный экран. Человек видит отражение своего лица и возвращается в реальность. О, что это я? А я что-то собирался?
2: Картошку чищу же. Уже полтора... Картошку.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Совмещать работу и личную жизнь очень легко. Самое главное — не приносить домой рабочий стресс и не приносить на работу домашний стресс. Хотя бы потому, что дома начальник вам не платит, а на работе никто не обязан тоже выслушивать историю про соседей, которые мешают спать. Антистрессом сегодня назначается у нас Мари Краймрери.

0: 15:20 уже на часах. Думаю, идеальный момент для того, чтобы узнать погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставку по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Ахе и Тымовском временами дожди, плюс 9. Далее по городам везде синоптики обещают дождливую погоду. Температура в Смирных, а также в Северо-Курильске, плюс 11. В Углегорске и Томари 14 градусов выше нуля. В Чехове, Невельске и в Хомске завтра плюс 15. В Курильске также ожидается дождь и 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью небольшой дождь, плюс 9. Завтра днем до 15 градусов со знаком «плюс» ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.

Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Может быть, что-то грустное, может быть, что-то веселое. Другие новости — это всегда лотерея. С нами в студии Анна Гладарь. Привет, Аня.
1: А сегодня комбо у нас будет. И грустно, и весело, и местами даже немножечко страшно. Потому что помните, как в детстве мы все же хотели поскорее вырасти. Нам казалось, что взрослые — это какие-то супергерои, которые точно знают, что делать в любой ситуации.
0: Очень крутые ребята, да.
1: Не плачут над квитанциями ЖКХ, ложатся спать, когда захотят. Хотят суп едят, хотят не едят. Еще и уроки делать не надо после школы. Что ж, мы выросли, но, кажется, так и не повзрослели. Об этом и поговорим. Спонсор других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: Социологи провели масштабный анонимный опрос среди людей в возрасте от 30 до 50 лет, и результаты оказались одновременно и смешными, и пугающими. Более 80% опрошенных признались, что они до сих пор не чувствуют себя взрослыми. Старыми, да, взрослыми нет.
0: То есть внутри еще я как бы юный, ну, да? Юными себя ощущают.
1: Но они точно так же, как и в детстве, надеются, что вот кто-то придет и решит их проблемы.
0: А взрослых дома нету, вот эта история, да.
1: Я себе тоже такой вопрос задаю периодически, что где-то существуют настоящие взрослые, и это как будто бы не я. И оказывается, в психологии есть у этого термин, называется он «синдром самозванца во взрослой жизни». Говорят, царь не настоящий, и взрослые тоже.
0: Ну, жизненно.
1: Да, и оказывается, абсолютное большинство людей вокруг нас просто мастерски притворяются серьезными и знающими специалистами, а на самом деле все еще хотят строить шалаши где-нибудь там, фанзы, хотят конфетку и на ручки.
0: Последнее подчеркнуть, на ручке хочется каждое утро, где-то в 6-7 утра.
1: Причем, я думаю, даже взрослому бородатому мужчине периодически хочется на ручке.
0: Ой, как сильно.
1: И ученые уверяют, кстати, что это абсолютно нормальный эволюционный процесс. Мир меняется быстро, и у нас просто нет готовых шаблонов поведения, а наш мозг адаптируется на ходу. Так что, если сегодня вы чувствуете себя немного растерянным ребенком в строгом костюме, расслабьтесь, все остальные себя чувствуют, точно так же чувствуют. Все мы с вами в одной лодке, поэтому не забудьте сегодня порадовать своего внутреннего ребенка чем-нибудь вкусным и веселым.
0: По очереди сидите друг у друга на ручках, хотя бы так, хотя бы так.
1: Прям вот соберите совещание и займитесь этим делом. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Рамиль, Серябкина, а также Зиверт. Все ожидают вашего внимания, но сейчас отвлечемся, узнаем погоду на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис» – все в одном месте. Паркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Александровске-Сахалинском и в Ногликах 10 градусов с плюсом ожидаются дожди. Далее по городам везде синоптики обещают погоду с дождями. В Поронайске, Красногорске, а также в Макарове завтра плюс 14, в Долинске до 15 градусов тепла. В Охотском, Корсакове, Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске погода также будет дождливой, плюс 17. В областной столице этой ночью плюс 9, небольшой дождь. Завтра днем до 15 градусов тепла, умеренный дождь, ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
6: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Легенда на радио АСТВ.

Офисная неделька у нас с вами – это квест, в котором никто не объяснил правила, зато регулярно появляются новые задачки – заплатить, успеть, решить. И главный приз ждет каждого вечером наконец-то лечь и понять, что завтра все сначала. Это красиво и, самое главное, стабильно, потому что мы с вами знаем, хорошие результаты рождаются из повторений. Так что ставим песню на репит.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то прочее?

0: На календаре последний день сентября, и наш с вами отчет о первом осеннем месяце будет таков. Все идет по плану. На сегодня мой эфир окончен. Оставайтесь, пожалуйста, в приятных атмосферах и с музыкой в сердце. У микрофона была Катя Солдатова. Обняла. Пока.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Никакого стресса, выпили немного эспрессо макиато и двинулись в новый музыкальный час на Сахалине. Курил их 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Хомске продолжают поиски ребенка, погибшего после падения с пирса. Полиция выясняет обстоятельства конфликта, где пострадала школьница. Лососевая путина на Сахалине подходит к завершению. Тело утонувшего мальчика продолжают искать в Хомске. Напомню, его смыло волной с пирса 29 сентября. Из-за сильного волнения моря сразу поднять тело на поверхность не удалось. Сегодня к поискам подключились 6 спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова. Водолазы обследуют акваторию. На данный момент тело мальчика найти не удалось. Полиция выясняет обстоятельства конфликта, где пострадала 13-летняя девочка на улице Комсомольская в Южно-Сахалинске. Ранее сообщала, что неизвестный применил к подростку силу. Позже появилась версия соседей о длительном конфликте между взрослыми и детьми во дворе. В полиции сообщили, установлены участники происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка действия взрослых и родителей ребенка. С начала года в регионе добыли около 11 700 тонн тихоокеанских лососей. Это примерно в два раза меньше прошлогодних показателей. В рамках проекта «Доступная рыба» жители приобрели более 114 тонн продукции. Сейчас горбуша продается по социальной цене около 120 рублей у поставщиков и 150 рублей в магазинах. После завершения продаж красной рыбы проект продолжит работу с другими видами – камбалой, минтаем, сельдью и другими морепродуктами. Новые услуги налоговой появились в отделениях МФЦ Сахалинской области. Теперь жители могут через многофункциональные центры подать декларацию 3 НДФЛ, заявление по транспортному налогу и другие документы. С начала года через МФЦ сахалинцы уже получили более 7 тысяч услуг Федеральной налоговой службы. Самой востребованной стала постановка физических лиц на налоговый учет, а также оформление регистрации бизнеса. Жительница Индии установила рекорд по самой длинной волосам среди живущих женщин. Их длина достигла 271 сантиметр 50 миллиметров. Девушка не стрижет волосы с 2015 года и ухаживает за ними самостоятельно. Использует домашние масла и шампуни, а на мытье и расчесывание у нее уходят несколько часов. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Если вы меня слышите, значит, с радио все в порядке. А если еще и улыбаетесь, то у нас с вами уже полное взаимопонимание, ну или, как говорится сейчас молодежь, полный мэтч. Напомню, микрофон сегодня Таня Еркалиева. Я здесь, чтобы разбавить ваши будни хорошей музыкой, интересными историями. И иногда напомнить, что жизнь все-таки прекрасна, даже когда Wi-Fi пропадает в самый неподходящий момент. Оставайтесь вместе с нами, у нас много хорошей музыки и отличных новостей. Делайте приемники погромче. И кто?

0: Не забывайте, как смеяться. Ну а если вы не можете найти для улыбки повода, давайте поговорим о погоде. Возможно, именно улыбку она у вас сейчас и вызовет. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Ахее и Тымовском синоптики обещают до плюс 9, в Смирных – до 11 градусов тепла. В Углегорске и Тамари температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Хомске потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске – до 11 градусов со знаком «плюс». В Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь – плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь – плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный – от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41 51 31.
8: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Минздрав предупреждает, соцсети вредят вашему психическому здоровью. Подобные сообщения, друзья, могут появиться в соцсетях совсем скоро. Участники уверяли, что после таких сообщений стали бы меньше сидеть в соцсетях. Корейские ученые ранее случайно нашли другой способ борьбы с залипанием в вертикальные ролики. После каждых 20 клипов на 5-й секунде появлялся черный экран. Человек видит отражение своего лица и возвращается в реальность. О, что это я? А я что-то собирался?
2: Картошку чищу же! Уже полтора... Картошку!
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: новости.
1: Студия Анны Гладери. Сейчас она расскажет о пушистых, многими любимых, ну, вообще прекрасных наших друзей.
2: Если вы думали, что коты умеют только спать 18 часов в сутки, тыгдыгать по ночам и просить поесть в 3 часа ночи, то нет. Потому что вот в Алма-Аты пушистых бездельников официально устроили на работу.
1: На работу?
2: И никуда бы то ни было, а в настоящее детективное агентство.
1: Это очень интересно, ну-ка.
2: Чего они там разнюхивают, будем выяснять в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
1: Я сразу представила кота в шляпе, ну,
2: практически
1: в плаще
2: и
1: все такое.
2: Как следствие ведут.
1: Да.
2: Итак, в бывшей столице Казахстана запустили уникальный проект просто с потрясающим названием. Называется он «Кись-кись, найдись».
1: Это гениально.
2: И теперь домашние кошки, которые любят гулять сами по себе, делают это с пользой. Проект начал работать с владельцами, которые отпускают своих котиков гулять на улицу. И на них, на котиков, надевают специальные ошейники с GPS и мини-камеру. И превращают обычных котов в настоящих пушистых спецагентов.
1: То есть, если что...
2: Зачем они... это нужно, да. То есть, это не кошачье журналистическое какое-то обозревание,
1: чего бы то ни было,
2: да. Дело в том, что потерявшиеся коты обычно прячутся где-нибудь в подвалах, на чердаках, в каких-то узких местах, где обычный человек их может не обнаружить. А вот эти коты-волонтеры туда ходят как себе домой. Камеры снимают все вокруг, искусственный интеллект в специальном боте сканирует базу потерявшихся животных и в случае совпадения выдает спецсигнал. И нашел какого-то бродячего котика, хозяевам прилетает фото и метка, где кот находится.
1: Это же вообще гениально. Ну, столько хозяев потеряшек будут наконец-то обрадованы тем, что гуляющая кошка наконец-то вернулась домой.
2: Мне кажется, что идеален тот факт, что котов находят именно коты.
1: Ну, кстати, да.
2: Главное, чтобы гулящая кошка, как ты говоришь, одна вернулась. Ну, лучше пусть уж с шестерыми котятами возвращается.
1: Пусть вернется хотя бы.
2: Да, вот так вот технологии и кошачье любопытство спасают жизни. Но мы пожелаем, чтобы все потерявшиеся котики снова нашлись. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12. Другие.

0: Это МП Пала и трек «Дракула» в эфире Первообластного. А прямо сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А», телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах до плюс 10 градусов. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском и Южнокурильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.

0: Мегазавод.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

The Weeknd и его Starboy в эфире радио СТВ. Кстати, в написании этой песни участвовал французский электронный дуэт Daft Punk. Это те самые люди в шлемах, которые умеют превратить электронную музыку в настоящий космос. Я уверена, многие из вас знают этих ребят. И это, кстати, не единственное их сотрудничество с The Weeknd. Вместе они записали еще I Feel It Coming. А вообще, Starboy — это такая песня про новую версию себя, про успех и про то, как меняется жизнь, когда ты выходишь на другой уровень. Так что, если вы сегодня тоже решили стать новой версией себя, начните хотя бы с малого. Похвалите себя за то, что уже сделали. А мы продолжаем музыкальную прокачку. Далее вас ждет 50 Cent, Близкий и Лана Дель Рей.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Something special.

0: Красиво двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, уже 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современный метод лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В двух детских садах Южно-Сахалинска обновляют электросети. В областном центре задержали закладчицу с крупной партией наркотиков. На Сахалине объяснили, как будет проходить запуск отопления. В двух детских садах Южно-Сахалинска ремонтируют электросети. Работы идут в учреждениях номер 29 «Василек» в Синегорске и номер 27 «Зорничка». Специалисты меняют старые кабели, устанавливают новое щитовое оборудование и современные светильники. Завершить работы планируют до конца октября, чтобы в ноябре группы смогли принять детей. Всего в этом году электросети уже обновили в 4 образовательных учреждениях города. Ранее такие работы прошли в школах номер 16 и номер 22. В Южно-Сахалинске полиция задержала местную жительницу, которая, по данным следствия, собиралась распространять наркотики. Женщина получила запрещенное вещество через интернет-магазин, расфасовала его и отправилась делать тайники в лесополосе. Во время задержания у нее изъяли 2 пакета с порошкообразным веществом, а также обнаружили 24 уже подготовленных тайника. Общая масса мефедрона превысила 35 граммов. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. На Сахалине объяснили, как будет проходить запуск отопления. В южных районах Сахалина отопление начнут подключать с 1 октября. При этом тепло появится в домах не сразу. На запуск системы потребуется от 3 до 14 дней. Если батареи остаются холодными дольше установленного срока, сначала нужно обратиться в управляющую компанию. Специалисты также напоминают, температура в жилой комнате должна быть не ниже 18 градусов. А за ремонт батареи отвечает либо управляющая организация, либо собственник квартиры. Это зависит от того, относится ли радиатор к общедомовому имуществу. На госуслугах появился новый сервис для подготовки брачного договора. Он доступен в разделе «Обращение к нотариусу» и подходит как будущим супругам, так и тем, кто уже состоит в браке. Пользователю нужно выбрать услугу заключения брачного договора и заполнить документ онлайн. После этого готовый договор необходимо заверить у нотариуса. Ученые описали новый вид пингвинов – юго-восточного папуасского пингвина. Раньше считалось, что они относятся к одному виду, но анализ ДНК показал – на самом деле их 4 отдельные эволюционные линии. Внешне они почти не отличаются от остальных, поэтому обнаружить удалось только благодаря генетическому исследованию. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой теплый привет с Халины Курилы. Привет всем, кто сейчас за рулем, на работе, дома, ну или просто куда-то спешит. Здорово, что в этом большом мире у нас есть возможность встретиться хотя бы вот так, через музыку и радиоэфир. У микрофона, напомню, Таня Еркалиева. Давайте проведем это время вместе с хорошими песнями, приятными новостями и настроением, которое не зависит от прогноза погоды. Напомню, вы на нашей волне, радио СТВ, делайте приемники погромче, впереди вас ждет много всего интересного.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – строительная компания, телефон 41-51-31. Давайте перейдем к новостям из интернета, друзья. Ну, вообще, поговорим честно. Кто из нас в детстве не мечтал, чтобы родители разрешили играть в компьютер еще хотя бы, ну, полчасика? Так вот, судя по свежим данным, сегодня родители уже сами не отходят от монитора. Ученые выяснили, что больше половины российских геймеров – это скуфы. Игроков старше 45 лет насчитали около 43 миллионов, а вот аудитория младше 24 лет всего 12,5 миллионов. Получается, среднестатистический геймер сегодня уже не школьник, который выпрашивает новый скин, а взрослый человек, который сначала должен проверить давление, закончить работу и убедиться, что завтра ему не нужно идти в офис к 8. Похоже, скоро в онлайн-играх появится новый режим после работы, а в настройках можно будет выбрать сложность, легкая, хардкор, и жена сказала выключать компьютер. В России придумали калькулятор с искусственным интеллектом, который снаружи выглядит, ну вот, как обычный инженерный. Но внутри у него спрятано несколько языковых моделей, а сзади почти незаметная камера. Вы фотографируете задание, и устройство помогает получить ответ. То есть теперь калькулятор умеет не просто считать синусы и косинусы, а фактически подключать к решению задач целую команду искусственных интеллектов. Раньше на контрольной главное было не забыть калькулятор, а теперь главное, чтобы калькулятор не оказался умнее тебя. Хотя, если он еще и контрольную за тебя напишет, остается только один вопрос. А зачем тогда вообще приходить в школу? Стало известно меню 7-го гастрономического марафона «Почувствую вкус Сахалина». Гости яркого праздника могут выбрать, куда именно им пойти и что попробовать. Участие примут 20 заведений острова. Как сообщают в областном министерстве туризма, гастромарафон пройдет с 5 по 18 октября. Жители и гости острова смогут попробовать авторские сеты из 3 блюд, в которых главными гастрономическими героями станут свежайшие местные морепродукты, рыба, дикоросы и ягоды. Как пишет портал stv.ru, шеф повара местных заведений обещают создать настоящую палитру вкуса и превратить ее в утонченные кулинарные композиции, вновь удивив своих взыскательных гостей. Так что совсем скоро мы сможем испробовать все эти блюда и насладиться настоящей сахалинской кухней. Ну, а вообще, пожалуй, на этом все. Я напомню, что спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ – скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта, оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: считаю, за 3-9 земель улетать и уезжать не стоит, потому что здесь у нас в Сахалинской области все-таки очень хорошо. И о погоде здесь давайте прямо сейчас поговорим. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Ахее и Тымовском синоптики обещают до плюс 9, в Смирных – до 11 градусов тепла. В Углегорске и Тамари температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Холмске потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске – до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь – плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь – плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Конкурс на 100 тысяч прост в приложении «Сахпост». Заказывай продукты в приложении «Сахпост» и получи шанс выиграть 100 тысяч рублей до 7 октября. Подробности в мобильном приложении «Сахпост». Центр города, центр вкуса, центр притяжения. Фудмолл «Центральный» – это любимая еда, неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл «Центральный» на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
6: Запахло весной. 12 октября. Группа «Бутырка». ККЗ «Октябрь». 18+. 3 ноября. «Страсти по Меркурию». ККЗ «Октябрь». 12+. 11 ноября. Группа Стаса Намина «Цветы». 12+. 21 ноября. Коста Ла Коста. 16+. 26 ноября. Ева Власова. 16+. 26 ноября. Группа «Воровайки». 16+. 4 ноября. «Слава». 12+.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». 60% россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Кто-то скучает по одноклассникам, кто-то по школьной выпечке, а кто-то просто хочет официальный повод ничего не делать до сентября. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ. Заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Взрослые, конечно, пытаются компенсировать это отпуском, но он, как правило, короче в 3 раза и требует согласования с начальником, переносится на осень, а потом и вовсе сгорает. Если в школе тебя могли вызвать к доске за невыученный урок, то сейчас за невыполненный план могут вызвать к директору. И никаких каникул не дадут. К тому же 3 месяца без зарплаты – это, знаете ли, не отдых, а испытание для банковской карты. Особенно, если у тебя ипотека и 2 детей. Так что, возможно, дети умнее нас. Они хотя бы не пытается совместить отдых с кредитными обязательствами.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости. Хорошая новость: до следующего лета осталось меньше года. Плохая: заявление на отпуск все равно придется писать. И директор вряд ли подпишет его с формулировкой «с июня по август», ну, как там, раньше, в школе. Так что наслаждаемся осенью, она хотя бы не требует согласования и не отменяется в последний момент. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: эфире Первообластного Мартина и его песня «Ты случилась», которая, я уверена, заставила каждого из вас немножко пританцовывать, неважно, где бы вы сейчас были. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах до плюс 10 градусов. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Скоро зима. Пора менять шины?
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Компания «Феникс». Монтаж и обслуживание систем пожарной сигнализации, рукавов и гидрантов, монтаж противопожарных дверей и другие работы для вашей безопасности. Компания «Феникс». Звоните 31-88-83.
10: Ищите самые свежие и вкусные продукты? Они все будут в одном месте. 3 октября на Сахалине агрофестиваль «Свое родное островное». Натуральные продукты напрямую от островных хозяйств без наценок. Дегустации, кулинарное шоу, мастер-классы для детей и концертная программа. Адрес: Верхняя ярмарочная площадка, улица Горнолыжная, юго-восточнее стадиона «Спартак». Организатор: Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области при поддержке Россельхозбанка. «Свое родное островное» – вкус и гордость нашего края.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Легенда на радио АСТВ.

0: Друзья, я предлагаю сейчас поговорить о важной информации, информации для водителей Южно-Сахалинска. С 9 утра 1 октября до 17 часов 2 октября проезд будет ограничен в северной части перекрестка улиц Поповича и Амурской в районе дома номер 77 по улице Поповича. На данном участке специалисты Сахалинской коммунальной компании будут проводить работы по восстановлению тепловых сетей. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Также напомним, что сегодня 30 сентября с 22 часов до 6 утра 1 октября для проезда будет закрыт перекресток проспекта Мира с улицы Емельянова. Это связано с нанесением горизонтальной дорожной разметки. Учитывайте информацию, заранее планируйте свои маршруты и будьте, пожалуйста, аккуратны за рулем.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Айсбергер и Зиверт заканчивают этот музыкальный час, ну а мы двигаемся далее. В Сахалинской области уже 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Студия со свежим выпуском новостей. Полина Кобелева, здравствуй.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиника номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Аниве задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. В Южно-Сахалинске временно ограничат движение на перекрестке улиц Поповича и Амурской. Областной центр присоединился к неделе ответственного отношения к сердцу. Правоохранители раскрыли два преступления, которым предположительно причастен ранее судимый 50-летний житель Анивского района. По версии следствия, в сентябре он проник в строящийся частный дом и похитил имущество на сумму более 113 тысяч рублей. Кроме того, его связывают с кражей аккумулятора и проводов из КамАЗа в Новотроицком. Ущерб составил еще 25,5 тысячи рублей. В отношении похитителя возбуждены уголовные дела. В Южно-Сахалинске временно ограничат движение на перекрестке улиц Поповича и Амурская с 9 утра 1 октября до 17 часов 2 октября. Частично закроют проезд в северной части перекрестка улиц возле дома номер 77. Причиной – ремонт тепловых сетей, который проведут специалисты Сахалинской коммунальной компании. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Областной центр присоединился к неделе «Ответственное отношение к сердцу». Она проходит с 28 сентября по 4 октября. Врачи напоминают, на здоровье сердечно-сосудистой системы влияют лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение, повышенное давление и холестерин, а также наследственность. Снизить риски помогает регулярная физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек. Важно контролировать давление и холестерин и проходить диспансеризацию. Семья из Холмского района представила Сахалин на финале семейной зорницы Волгоградской области. Чета Алексеевых прошла испытания по тактической подготовке, созданию маскировочных сетей и семейному проектированию. Всего в финале участвовали более 400 человек из разных регионов России. Наставником сахалинской команды стал ветеран СВО Евгений Каменев, который отметил сплоченность островной семьи и ее поддержку друг друга во время всех этапов соревнований. В Китае описали новый вид небольшого динозавра, у которого было сразу 4 крыла. Ископаемое нашли в западной части провинции Ляонин. Он был размером примерно сороку, имел крылья, длинный хвост и 4 оперенных конечности. Ученые считают находку еще одним подтверждением того, что разные группы динозавров могли независимо осваивать полет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 13 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха, сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
6: Знаешь,

0: Таня Еркалиева.
1: Всем привет, Сахалинской области. Я очень рада об участии вашего вечера сегодня. И давайте договоримся, что вся суета уже закончилась. Рабочий день подходит к концу. Значит, сейчас без суеты. Побольше хорошей музыки, поменьше поводов для переживаний и обязательно немного времени для себя. Так что оставайтесь с нами, будет музыкально, интересно и по-настоящему душевно. Делайте приемники погромче.

0: 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Ахи и Тымовском синоптики обещают до плюс 9. В Смирных – до 11 градусов тепла. В Углегорске и Томари температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Хомске потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске – до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-запад от 9 до 14 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф 65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
7: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух, горнолыжная Одина.
8: Гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина» с 5 по 18 октября. Сет из морепродуктов, дикоросов и ягод за 1650 рублей. Подробнее на сайте gosakhalin.ru.
9: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
10: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
9: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
10: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: 7 этажей, 1000 возможностей, один Сахфит. Тренажерный зал, групповые программы, спа, детский фитнес и бассейн на верхнем этаже. Сахфит – лучшая цена на старте. Емельянова, 35А, корпус 4. Звони 300-772, 300-773.
12: Конкурс на 100 тысяч прост в приложении «Сахпост». Заказывай продукты в приложении «Сахпост» и получи шанс выиграть 100 тысяч рублей до 7 октября. Подробности в мобильном приложении «Сахпост».
13: Запахло весной. 12 октября. Группа «Бутырка». ККЗ «Октябрь». 18+. 3 ноября. «Страсти по Меркьюри». ККЗ «Октябрь». 12+. 11 ноября. Группа Стаса Намина «Цветы». 12+. 21 ноября. Коста Ла Коста. 16+. 26 ноября. Ева Власова. 16+. 26 ноября. Группа «Воровайки». 16+. 4 ноября. «Слава». 12+.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Минздрав предупреждает, соцсети вредят вашему психическому здоровью. Подобные сообщения, друзья, могут появиться в соцсетях совсем скоро. Участники уверяли, что после таких сообщений стали бы меньше сидеть в соцсетях. Корейские ученые ранее случайно нашли другой способ борьбы с залипанием в вертикальной ролике. После каждых 20 клипов на 5-й секунде появлялся черный экран. Человек видит отражение своего лица и возвращается в реальность. О, что это я? А я что-то собирался?
2: Картошку чищу. Уже полтора... Картошку!
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Если вы попали в яму на дороге и повредили машину, не спешите винить только себя. Одна сахалинская водительница на «Лексусе» доказала, ямы – это проблема тех, кто их не огородил. Она ехала по трассе, попала в яму размером 2 на метр и повредила два колесных диска. Знаков предупреждения не было. Дорожники сказали – сама виновата. А суд сказал – платите. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Правда, сахалинке пришлось пройти через два суда, но справедливость восторжествовала. Теперь у дорожников на 74 тысячи рублей меньше, а у женщины новые диски и чувство глубокого удовлетворения. Главное – зафиксировать яму, сфотографировать, вызвать ГИБДД и собрать свидетелей. Если яма превышает допустимые размеры, глубина 5 сантиметров, длина 15 сантиметров, ширина 60 сантиметров, дорожники обязаны возместить ущерб. Так что, если вы повредили машину из-за плохой дороги, не молчите. Идите в суд, только не забудьте сохранить чеки на ремонт.
1: Другие новости.
2: Вот такие другие новости. Если вы попали в яму, не отчаивайтесь. Фиксируйте, фотографируйте, идите в суд. Главное, чтобы яма была больше нормы. А если она меньше, просто объезжайте. Ну или не объезжайте, если у вас Lexus. Но помните, даже если машина дорогая, суд может быть и на вашей стороне. А если нет, ну вы хотя бы попытались. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: знаете, я бы хотела пожелать вам удачи в сегодняшнем вечером и завтрашнем дне, чтобы все у вас было просто замечательно. И, кстати, давайте поговорим о завтра, а точнее о погоде, которая нас ждет 1 октября. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Норберг и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах до 10 градусов со знаком плюс. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплее до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском, Южно-Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611889. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Скоро зима. Пора менять шины.
6: Да, езжай в новый магазин шины даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин Кэпсон вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины Кэпсон. Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. Шины даром. Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Берем пример Зиверт и газуем только вперед, но давайте сейчас сделаем такую небольшую остановочку и поговорим о погоде на завтра. Сейчас, я прямо сейчас ее расскажу. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, во всех городах Сахалинской области временами пройдет дождь. В Ахе и Тымовском синоптики обещают до плюс 9, в Смирных до 11 градусов тепла. В Углегорске и Томари температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Холмске потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
4: Паромайский молокозавод.
5: Хор Must Go On. Камерный хор «Эль Канте» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-130.

0: Конкурс на 100 тысяч прост в приложении «Сахпост». Заказывай продукты в приложении «Сахпост» и получи шанс выиграть 100 тысяч рублей до 7 октября. Подробности в мобильном приложении «Сахпост».
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

эфире Первого областного Ева Власова. Ее песня «Вчера» — это кавер на песню «Алсу». И вот знаете, о чем я сейчас подумала? Какое интересное слово «вчера». Иногда вспоминаешь его с улыбкой. Иногда думаешь, хорошо, что это уже позади. Иногда хочется вернуться хотя бы на 5 минут и что-нибудь сделать иначе. Кстати, вот Ева Власова не только исполнительница, но и автор своих песен. И, наверное, поэтому в ее музыке столько личных интонаций. Будто человек не просто поет для тебя, а рассказывает свою историю. Но знаете, к чему я еще пришла? Вчера уже не перепишешь, зато сегодня можно позвонить тому, по кому скучаешь, решиться на то, что давно откладывал, или просто устроить себе маленький праздник без особого повода. Так что прошлое оставим красивым воспоминанием, а мы с вами двигаемся далее и слушаем хорошую музыку в эфире Первого областного. Через

0: знаю, как вы, я сразу вернулась в воспоминаниях 2015 год, когда мы все представляли, что Алексей Воробьев поет именно для нас эту песню. Ну а давайте сейчас уже вернемся в настоящее время и поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, во всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах температура поднимется до плюс 10, в Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13, в Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15, в Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611878. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Сегодня хочу познакомить вас с хангом. Представь, два металлических казана, соединенные вместе сверху и снизу. По форме напоминает летающую тарелку или большую чашу. Выглядит загадочно. На верхней части ханга есть несколько выпуклых зон, их называют языками. Когда по ним мягко ударяешь пальцами или ладонями, раздаются глубокие, чарующие звуки, не резкие, а будто обволакивающие тебя со всех сторон. Получается что-то среднее между колоколом, гонгом и космическим синтезатором. Ханг – инструмент совсем молодой. Его придумали в Швейцарии всего лишь в 2000 году. Создатели вдохновлялись разными культурами. Они взяли идею от карибского стального барабана, добавили звучание индийского гонга и африканских ритмов. Получился уникальный инструмент, который сразу полюбился музыкантам по всему миру. Играть на ханге несложно. Не нужно заучивать ноты или аккорды. Достаточно почувствовать ритм и довериться рукам. Многие используют его для медитации, релаксации или импровизации. Звуки ханга успокаивают, помогают отвлечься от суеты и словно переносят в другое измерение. Услышав эти волшебные космические переливы, знай, это звучит ханг. Прислушайся, закрой глаза и позволь звукам унести тебя в путешествие без границ.
0: Звуки музыки.

0: улыбкой двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах уже 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Нуглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. За 9 месяцев этого года жители региона раскупили больше 2000 тонн свежей рыбы. Главным потребителем стал областной центр. Чтобы обеспечить спрос, в Южно-Сахалинске развернули масштабную торговую сеть в рамках проекта «Доступная рыба». Сейчас в городе работают более 40 точек продаж. Адреса опубликованы на сайте мэрии и в официальных соцсетях. А пользователям мобильного приложения «Острова 65» пуш-уведомление приходит оперативно на телефон. Лососевая путина постепенно завершается, но ближе к зиме и в зимние месяцы проект работу не закончится. Скоро на прилавках горбушу сменит востребованный сезонный ассортимент. Камбала, сельдь, минтай, треска и, конечно, знаменитая сахалинская навага. Южная часть Южно-Сахалинска получит воду с нового водозабора до конца года. Новые коммуникации сейчас прокладывают на нескольких участках в южной части города. Так, на перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева подрядчик завершает замену 90%.

0: 30-метрового отрезка, чтобы состыковать его с магистральным водоводом. Этот узел позволит запитать практически всю южную часть города, начиная от улицы Больничной и до улицы Емельянова, заместив мощности старого водозабора «Рогатка». Сахалинская область системно укрепляет «Агропром» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ключевыми направлениями работы стали развитие семеноводства, отечественной селекции, формирование кадрового потенциала отрасли и обновление парка сельхозтехники. Обеспеченность Сахалинской области семенами отечественной селекции в 2005 году достигла 70%. Показатель вплотную приблизился к целевому значению федеральной программы. Сахалинские аграрии последовательно обновляют машино-тракторный парк за счет российской и белорусской техники. Доля отечественной техники в парке составляет 76%. Это превышает общероссийский показатель. В России начался сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, за неделю в стране выявили 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей, показатель вырос почти на 34%. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов подтвердил начало сезонного роста заболеваемости. Кадровый центр Сахалинской области назвал самые востребованные профессии в сентябре. Рейтинг возглавили матросы. Для них открыто 1203 рабочих места со средней зарплатой 102 тысячи рублей. На втором месте электрогазосварщики – 1126 мест и около 106 тысяч рублей. Еще 751 работника ищут на должности монтажников стальных и железобетонных конструкций со средней зарплатой 146 тысяч рублей. В десятку наиболее востребованных также вошли электромонтажники, обработчики рыбы и морепродуктов, монтажники технологических трубопроводов, водители, арматурщики, рихтовщики кузовов и плотники. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Добрый вечер, Сахалин и Курилы. Вот и наступили те самые 2 часа, когда мы отправляемся в музыкальное путешествие. Заглянем в каждый уголок 25 лет вместе с Первым областным. Вспомним, как под любимые песни проводили самые лучшие моменты своей жизни. Так что предлагаю устраиваться поудобнее, настроить приемник на комфортную громкость и погрузиться в музыку от радио СТВ. Впереди вас ждут Bruno Mars, Girls Aloud, Madonna и прямо сейчас Avicii и Rita Ora.

0: я прям уверена, что сейчас вы слушаете Bruno Mars и Lazy Song и улыбаетесь, потому что песня настолько позитивная, что хочется ее слушать и слушать. Но сейчас поговорим о важном, естественно, о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Ахи и Тымовском синоптики обещают до плюс 9, в Смирных до 11 градусов тепла. В Углегорске и Томари температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Холмске потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Скоро зима. Пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

признавайтесь, кто сейчас мысленно перенесся лет на 20 назад. Девушки бывают разными, и сразу вспоминаются те времена, когда песни заслушивали до дыр, музыку записывали на диски, а чтобы признаться кому-то в симпатии, иногда нужно было набраться смелости на целую неделю вперед. Когда все было как-то проще, чувства острее, а впереди казалось столько всего интересного. И, наверное, в этом есть особая магия молодости, когда живешь на полную, не слишком задумываясь о том, что будет завтра. Ну вообще, кто сказал, что лучшие времена остались позади? Давайте слушать музыку в эфире Первого Властного дальше.

0: побывали в 2010-м вместе с Тая Круз и Лудакриса, а прямо сейчас давайте вернемся в настоящий 2026 год и поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, по всей Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске-Сахалинском и Ногликах температура поднимется до плюс 10. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Центр города, центр вкуса, центр притяжения. Фудмолл «Центральный» – это любимая еда, неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл «Центральный» на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
9: Компания «Феникс». Монтаж и обслуживание систем пожарной сигнализации, рукавов и гидрантов, монтаж противопожарных дверей и другие работы для вашей безопасности. Компания «Феникс». Звоните 31-88-83.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25 лет.

Ну что, друзья, пришло время прощаться. Вот так незаметно пролетели 5 часов моего эфира. И знаете, мне было с вами очень комфортно, уютно и тепло. Я надеюсь, это взаимно. Напомню, что с вами была сегодня Таня Иркалиева. Я желаю вам отличного вечера, крепких снов, чтобы вы сил набрались. И завтра у вас все обязательно получилось. Я вас обнимаю душевно. Всем хочу сказать, все обязательно

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Ахи и Тымовском временами дождь. Синоптики обещают до плюс 9. В Смирных временами дождь, до 11 градусов тепла. В Углегорске и Томари временами дождь, температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Холмске также временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске временами дождь, до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске временами дождь, воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, днем умеренный. Умеренный дождь. Плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
0: Гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина» с 5 по 18 октября. Сет из морепродуктов, дикоросов и ягод за 1650 рублей. Подробнее на сайте gosakhalin.ru.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, во всех городах Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах – до плюс 10. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском, Южно-Курильске – до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь – плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь – плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный – от 9 до 14 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, в Ахи и Тымовском временами дождь. Синоптики обещают до плюс 9. В Смирных временами дождь до 11 градусов тепла. В Углегорске и Тамари временами дождь, температура поднимется до плюс 14. В Чехове, Невельске и Холмске также временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске временами дождь до 11 градусов со знаком плюс. В Курильске временами дождь, воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, днем умеренный. Умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 октября, во всех городах Сахалинской области временами пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах до плюс 10. В Поронайске и Красногорске синоптики обещают до плюс 13. В Макарове и Долинске потеплеет до плюс 15. В Охотском, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 17. В Малокурильском и Южнокурильске до плюс 18. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 7, плюс 9. Днем умеренный дождь, плюс 13, плюс 15. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

уже в труп. Будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима? Что если без солнца весна? 100 дней без сна. Это то, что достанется.

Ловец снов. Don't belong here.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

0: достаточно.
1: Перченые ученые.
2: Всегда что-то происходит в мире ученых, что-то изобретают, что-то открывают, что-то ребята находят.
3: В любом случае помогают нам с вами жить эту жизнь качественно.
2: Познавать
3: да.
2: себя.
3: Итак, 7 минут зарядки по утрам могут заменить качалку и похудеть. Сказали ученые, которые решили, что это положительный, может быть, результат от привычки, которую нам прививали еще в школе.
2: А я сам должен что-то придумать из упражнений, или они прям списали?
3: Есть какие-то
2: выкатили?
3: Базовые упражнения, которые ты можешь выполнять в целом.
2: Шея, плечики,
3: в целом,
2: там,
3: да, неважно, даже порядок этих упражнений не важен. Главное просто выполнять. 7 минут в день достаточно.
2: Ой, я обожал, самое любимое мое движение — это вот тазом раскачивать.
3: Ну, продолжай раскачивать тазом. В общем, с точки зрения биологии идет сдвиг в сторону использования запасов. При высокой интенсивности тело расходует глюкозу из крови и глютен из мышц и печени, а затем активнее привлекает жировые запасы для восстановления. Идет такой гормональный всплеск, который активирует процессы расщепления жиров. Вот. И за 7 минут, друзья мои, мы не успеваем устать, поэтому делаем упражнения интенсивно. Даже раскачивание тазом в 7 минут уже позволяют, так сказать, подвигать кровь.
2: Назовите имя того, кто сказал, что я не устану за 7 минут. Я хочу посмотреть ему в глаза, найти я, Артем устанет.
3: Возможно, ты тот самый номер один человек, единственный, который устанет за 7 минут. Да. Для такого времени, в общем, для 7 минут происходит высокий расход калорий, и организм активирует сжигание жира на весь день. Упражнения можно выполнять любые, от силовых до бега. Главное, не делать остановки больше 5 секунд. То есть, если хотите сменить упражнение, то 5 секунд достаточно для того, чтобы это сделать.
2: Когда я просыпаюсь, у меня нет калорий, мне нечего сжигать. 7 минут бега, я себе представил такой...
3: За ночь там накопились уже, ты же с вечера покушал. И удивительно, но этого хватает, чтобы подкачать мышцы. По сути, как мини-кроссфит. Если хотите усилить эффект, то можно проводить

0: 2 тренировки в день.
1: О!
0: Угу. Это уже для Артема.
1: 14
0: уже...
1: минут в общем. Нет, ребята, подожди, давайте с 7 начнем. Или хотя бы с 2.
0: В общем, зарядка по утрам, must have, друзья, применяйте.

0: Артик Асти, и Джиган, и Нилетто, все собрались, ребята. Но то, что Нилетто, мы уже в курсе. А насколько это самое Нилетто сегодня проявит себя, ребята, узнаем прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, между прочим, друзья, сегодня 1 октября. В Ахе без осадков плюс 9, в Тымовском временами дождь до 8 тепла, в Смирных дождь и 10 градусов со знаком плюс, в Углегорске дождь 13 выше 0, в Тумаре временами дождливо плюс 14, в Чехове временами дождь и 15 градусов выше 0, в Невельске и в Хомске временами дождь 16 тепла, в Северокурильске временами сегодня дождь и плюс 11. В Курильске во второй половине дня синоптики передают немного дождя и плюс 17, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 15, плюс 17, ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина» с 5 по 18 октября. Сет из морепродуктов, дикоросов и ягод за 1650 рублей. Подробнее на сайте gosakhalin.ru.
10: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
11: В «Матрешке» с 1 по 14 октября. Молоко «Утро Родины» российское 2,5% 109,95 за 1 литр. Тесто «Морозко» слоеное и бездрожжевое 149,95 за 400 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Пара минут, ребята, пара минут. Дайте нам еще немного времени для того, чтобы собрать самый сок и самые сливки в рамках Интершума.
1: У нас самые интересные новости совсем скоро засияют в эфире, поэтому слушайте внимательно, не пропускайте. Артем Бушаев!

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
2: Итак, друзья, парочку новостей из мира сети интернет, которые стоит знать. И вот, пожалуйста, информация для вас, для всех любителей правильно разговаривать. У русского языка есть своя служба поддержки, и это не шутка. Вы можете позвонить по конкретному номеру и уточнить информацию про орфографию, пунктуацию, новые слова, влияние разговорной речи на литературную норму и так далее.
1: Свекла или свекла?
2: Вот.
1: И он тебя просветит, да?
2: Справочная работает с понедельника по четверг с 12 до 16, я полагаю, это по московскому времени.
1: Нужно еще попасть.
2: Что дежурят в ней штатные сотрудники Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Настоящие люди отвечают, не какой-то там бот, а действительно грамотные люди. Долго спорить не получится у вас на тему какого-то, да, произношения какого-то слова, потому что максимум на звонок дают 10 минут. И в основном дело...
1: Долго спорить не получится, максимум 10 минут. Что там за 10 минут можно будет, непонятно. Звонит? Нет. Звонит? Да.
2: Ну, мало ли, с каким вопросом могут позвонить или позвонить.
1: Еще душ мило какой-нибудь.
2: В основном дело рассчитано на корректоров, редакторов, сотрудников СМИ, преподавателей и других людей, работающих с текстом. Поэтому великий, могучий русский язык мы... Давайте-ка учиться говорить грамотно, и мы можем позволить себе позвонить какому-то работнику Института русского языка имени Виноградова и уточнить, правильно ли вы разговариваете и произносите какое-то слово.
1: Угу.
2: Вот, да. Далее.
1: Да, спасибо,
2: да,
1: Женечка.
2: Да, обращайтесь.
1: Надо
2: следующая
1: заключить
2: новость.
1: С ними договор.
2: Или договор. А это уже вы узнаете, позвонив по телефону. Итак, каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Да, недавнее исследование показало, что главным ежемесячным расходом...
1: Главным транжирой в семье является
2: стали кот. Покупки еды, да, для питомцев это примерно 6100 рублей, 6100. И лекарства еще туда же, да, это около 5000 рублей. При этом среди представителей профессий на пушистых членов семьи тратят именно айтишники почти 15000 рублей в месяц. Ну, потому что весь день дома находится.
1: Ну, потому что могут себе позволить. Это номер два.
2: Наверняка могут себе позволить. В общем, ничего не жалко для наших прекрасных пушистых зайчиков, котиков, собачек.
1: Всем мяу, всем гав.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Так, ребята, напоминаем вам, что спонсор программы Интершум — строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по 300 соглашению. Для компенсации затрат просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31. Напоминаю вам, что Интершум — это свежие сливки из сети интернет, новости, которые обсуждают.
3: Я

0: Лиливуд здесь на волне радио СТВ, друзья. Ну, разбавляет наше с вами настроение в этот четверг, в это утро дождливая информация о погоде подоспела, и мы прямо сейчас вам ее расскажем. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 октября в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 10 градусов. Сегодня временами дождь пройдет везде. Поронайск – плюс 13, Красногорск-Макаров – 14 градусов, в Долинске – 15, Охотское – 17 градусов, также до 17 в Корсакове-Аниве, в Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь – плюс 18. В Южно-Сахалинске также прольется дождь. Плюс 15-17 днем, ветер юго-восточный от 7 с порывами до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
6: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
7: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
10: Не выбрасывайте прошлое, создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
11: Вы искали? Мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А все практически готово. Да-да-да-да-да. Все готово для игры, ребята, которую мы хотим провести для вас через несколько минут.
1: Обязательно присоединяйтесь к нам. 49 15 05. Звоните прямо сейчас. Игра «8-й бит» через пару мгновений.

0: Начинаем.
1: Мы начинаем. Я обожаю вот эту музыку.
0: Да-да, ну скачай себе.
1: Да, хорошо.
0: Слушай.
1: Поставлю на звонок. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 430 рублей за килограмм. Филе кур приосколье 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
0: Так, кто с нами на связи сегодня? Доброе утро.
1: Борис, доброе утро.
0: Борис.
2: Доброе утро, вам доброе утро всем.
0: Здравствуйте, Борис. Что там на улице происходит? Расскажите нам из первых уст.
2: Да все шикарно, отличная сахалинская погода.
1: Который мы уже все давно привыкли и не удивляемся этой погоде.
0: Да прекратите, сколько солнца, достаточно.
1: Конечно,
0: все, давайте дождя нам
1: хорошо.
0: Чуть-чуть.
1: Так, ну что, Борис, знаете ли вы, что нужно будет делать в рамках нашей игры?
2: Ну, побеждать, что
1: еще. Все, хорошо. Это хороший настрой.
0: Тогда давайте, Борис, тишина, побеждайте.
1: Я победил.
0: Не совсем известны правила. Мы включаем в рамках этой игры трек 8-битный. Вот, вам нужно догадаться по вот этим вот пиликаньям, что это за трек спрятан, почему именно, кто исполняет. Либо называйте исполнителя, либо напеваете песню, но не вот такими словами. Там, кажется, было слово «ручей». Ба-ба-ба-ба-ба, ручей. Вот этого нам будет не хватать для победы. Поэтому что-нибудь посерьезнее. Итак, у нас два отрывка по 10 секунд. Как мне показалось, что сегодня задание тоже у нас не такое уж сложное. Справится каждый. Итак, начнем. Проверим, каждый ли Борис. Погнали.
1: Супер легко, я считаю.
0: Да ладно. Ты с той стороны просто не была, сидишь.
1: Ну, может быть.
0: Так,
1: Борис, как дела?
0: Борис.
2: Да, все как и прежде, все хорошо. Ну, как и говорил, побеждать надо. Солнышко в руках.
1: О, я же говорила.
3: Солнышко в руках и венок из звезд в небесах.
0: Не хватает сегодня этого солнышка. А я такой второй отрывок сделал, такой прикольный.
1: Да нет. Мне кажется, первый вариант проще.
0: Сложнее, да, вот это вот оказался.
1: Да.
0: Ну, в следующий раз буду консультироваться с вами.
1: Повнимательнее.
0: Да, Борис, мы вас в избранное сохраним. Будем консультацию у вас брать исключительно по этой игре. Спасибо большое.
1: Борис, мы вас поздравляем.
0: Да, ваша победа. Все. Хорошего настроения. Не дождя вам, ничего, а только пусть солнышко светит. Вам, Борис, только вам. Давайте, до свидания. А, ребята, помните, да, что у нас сегодня четверг, а завтра, ни за что не догадайтесь, подсказка, пятница.
1: Пятница. И мы завтра тоже играем в это самое время. Игра «Восьмой бит». Присоединяйтесь. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: Два капитана очевидности.
4: Game over!

0: Южно-Сахалинск, всем доброе утро. Сахалин и Курилы, бодрости вам на весь сегодняшний день. И мы переходим в следующий музыкальный. 8 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. О сильных ливнях предупреждает сахалинцев МЧС. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации транспортно-пересадочного узла. Спасатели продолжают поиски утонувшего ребенка. Спасатели МЧС России не прекращают поиски 13-летнего школьника, которого 29 сентября смыло волной с пирса в Холмске. Зона поисков расширяется, к операции подключают дополнительные силы и беспилотную авиацию. В течение дня 30 сентября водолазы поисково-спасательного отряда имени Полякова посменно заходили в воду с берега и обследовали дно акватории Холмского порта в предполагаемом месте нахождения мальчика. Поиски осложняет минимальная видимость до полуметра. Сегодня к поисковой операции дополнительно привлекут спасателей поисково-спасательного отряда имени Полякова, а также беспилотную авиацию МЧС России. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Непогода прогнозируется на Сахалине 1 и 2 октября. Под действие циклона попадают Ахинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Смирняховский, Поронайский, Углегорский и Макаровский районы. В указанных муниципалитетах прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Вечером в четверг и в последующие сутки на реках возможны резкие подъемы уровней воды до полуметров. На отдельных реках вероятны выходы воды на пойму. На время непогоды сахалинцам рекомендуют без особой надобности не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Единый номер вызова экстренных служб 112. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации и благоустройству транспортно-пересадочного узла «Горизонт». На железнодорожной станции «Христофоровка» уже выполнили работы по забивке свай и начали монтировать каркас пассажирской платформы. Она будет выполнена из композитных материалов с противоскользящим покрытием. Также на месте благоустроят железнодорожный остановочный пункт. Все мероприятия намерены завершить до конца текущего года. Напомню, работа по созданию и модернизации и благоустройству железнодорожных остановочных пунктов ведется в регионе в рамках стратегических проектов «Железнодорожная дорога как городской транспорт». Он реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В Корсакове завершили первый этап строительства яхтенной марины полного цикла. Гавани для стоянки

0: отказались выполнять просьбу. Тогда женщина открыла для себя игрушки из серии My Little Pony, влюбившись в симпатичных пластиковых пони. И теперь женщина владелица рекордной коллекции, состоящей из 4550 предметов. В какой-то момент рекордсменке даже пришлось переезжать в дом побольше, чтобы все ее пони там разместились. В собрании женщины, попавшей в книгу рекордов Гиннесса, не только игрушки. Там имеются рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный автомат 1990-х годов. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас дождь, 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Хлопачки, всем здравствуйте, это Облобластное шоу, это Женя Милых, вот поприветствуйте ее, пожалуйста.
1: Это Артем Бушаев, его тоже поприветствуйте, не оставьте его, пожалуйста, все. Без аплодисментов.
0: Да хватит, не смущайте же нас, ребята, зачем, не надо так отбивать ладошки. Так, смотрите, у нас новый час на старте, да, и как всем известно, нашим постоянщикам, о том, что у нас на этот час предусмотрена тема, ребята, которую мы обсуждаем, и не просто так у нас обсуждение этой темы идет.
1: Конечно, не просто так. За самый яркий, интересный комментарий мы дарим сувениры от магазина мерча «Сахалин, друзья». «Сахалин» — это не только место на карте, это, между прочим, стиль. И его можно найти в магазине мерча «Сахалин» на нижней станции Горного воздуха. Подарки, которые нам предоставляет наш партнер, мы дарим, ну, каждый день.
0: Ну, каждый день,
1: И выбираем в конце недели самый

0: лучший и активный комментарий, который выиграл на этой неделе. И 5 человек в пятницу поборются за главный приз «Поло или ветровка» от магазина «Мерча Сахалин».
1: Именно поэтому, ребята, не стоит стесняться, участвуйте в нашей теме сегодняшнего утра. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Итак, сегодня тема нашего эфира — самая странная вещь в вашем доме, ребят. Да. В вашей квартире, доме, сарае, багажнике, гараже.
0: Я думаю, что мамы, да, мамы могут сказать, что самые странные вещи, особенно если это мамы мальчиков.
1: Да,
0: что
1: да,
0: это
1: да.
0: Палки какие-то, камни, какие-то непонятные губы рыбы. Я до сих пор не знаю, что это, но мне кажется, что это какие-то губы рыбы.
1: Я помню эту историю, помню, ребят, рассказывали уже.
0: Выбросили ее только в тот момент, когда уже запах был просто какой-то несусветный. Нашли на море где-то в песке дети, притащили домой, сказали: это наш друг, зовут его Жорик или Йорик, что-то такое.
1: Бедный Йорик.
0: Да, и вот, пожалуйста, он жил у нас какое-то время. Я до сих пор, дети не знают, я не знаю, мы спрашивали у всех поисковиков, что это такое, но я думаю, что это какие-то губы кита или что-то в этом роде.
1: Потому что они делали...
0: Потому что, ну, такой рот был, что ли, без зубов, как будто бы. Вот, не знаю, что это было. Странная вещь?
1: Ну, это странная вещь, ребята, подходит под эту категорию сегодняшней темы, да, поэтому присоединяйтесь, а давайте посмотрим, покопошимся немного на вашем балконе, зайдем в вашу кладовочку и заглянем в самую дальнюю полку. А что там такого хранится любопытного? Самая странная вещь в вашем доме, либо, знаете, не настолько она может быть странной, а вещь-то обыкновенная, но зачем вы ее храните, понятия не имеете.
0: Зачем, да, полки, да, допустим, для чего, да?
1: Да, непонятно. Да. Напишите нам, можно писать в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста. Не забывайте, что мы подарим сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин» тому, кто станет самым ярким обладателем комментария.
2: Мы снова танцуем.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется?
0: Сбудется? Это же хорошо. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Далее, козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.
1: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.
0: Ребята, сегодня тема нашего эфира. До конца этого часа давайте обсудим. Самая странная вещь в вашем доме. Спрашиваем мы сегодня вас. Написать нам можно в МАКС плюс 7 900 660 1505.
1: Да, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Ведь сегодня за самый яркий, интересный комментарий подарим приз. Пишите, пожалуйста, будем ждать.

0: Внимание всем, всем, всем. Самая странная, ненужная, возможно, вещь в вашем доме, ребята. Сегодня обсуждаем именно эту тему. Первое сообщение прилетело такое, да? Здравствуйте, коллекция этикеток. От одежды целая коробка.
1: О, кстати, а это натолкнуло и меня на понимание, что у меня есть огромный пакет бумажный.
0: Да.
1: Брендовый. И в нем внутри еще много маленьких бумажных пакетиков.
0: Брендовых?
1: Красивых, ну, каких-то брендов. Не каких-то там супер брендов.
0: У меня был сначала вопрос человеку, который написал про этикетки, а сейчас к тебе. А зачем?
1: А вот не знаю. Мне всегда кажется, ну, красивый пакет, куда его выбрасывать? Люди старались, сделали. А мне пригодится, ну, что-то перевести в нем красиво.
0: Но он настолько большой.
1: Нет, есть огромный пакет, да. Брендовый какой-то, знаешь?
0: Такой оранжевый, с тремя буквами.
1: Допустим. Ага. И внутри этого пакета много бумажных пакетов с разных брендовых магазинов. Ну, не таких с оранжевыми, ну, вот этими буквами.
0: В общем, ты себе до сих пор не объяснила,
1: а
0: зачем
1: вот
0: это.
1: Какие-то красивенькие пакеты, красивые, брендовые, ну, то есть брендированные, да? Uh-huh, не брендовые, uh-huh. Давай так, а брендированные красивые пакеты. Для чего они мне нужны? Никто
0: неизвестно.
1: Не знает, даже
0: да,
1: я. Но они лежат.
0: Так, ну тогда, Ярослава, для вас вопрос. А зачем вам этикетки от одежды?
1: Да, вот
0: причем
1: этикетки
0: целая коробка.
1: Это вообще странно.
0: Да,
1: ладно, пакеты, в них хотя бы что-то можно перевести.
0: Ну, вот как
1: перенести.
0: Женя. Да, вот
1: или
0: она уже
1: передать
0: лет
1: какие-то
0: сколько?
1: Вещички.
0: 13 ты передаешь,
1: ну,
0: вещи?
1: Ну, много. Ну, то есть я но всегда
0: они,
1: думала,
0: они
1: что
0: пользуются
1: пригодится.
0: Спросом. Хоть один оттуда вышел с этого?
1: Слушай, я периодически, да, в этих пакетах что-то вожу. Мне красиво в багажнике я открываю там этот красивый пакет. И внутри какая-то, ну что-то неважное.
0: Лук, допустим, да? Картоха.
1: Да, но зато как красиво.
0: Да, да, да.
1: В багажнике. Богато.
0: Хорошо. Ради
1: а вот этикетки для чего? Конечно, вопрос.
0: Непонятно.
1: Так, дальше сообщение. Нож для пиццы в виде
0: циркулярной
1: пилы. Это триумф маркетинга над здравым смыслом. И самая странная вещь в доме. Покупая этот шедевр, я моментально превратилась в шеф-повара. Готовить, пилить тесто с титаническим хрустом и фонтанами соуса. Но реальность бьет наотмашь. В 100% случаев доставка привозит пиццу уже ювелирно распиленной.
0: А нельзя разве попросить их?
1: Не пилите пиццу,
0: да,
1: у меня дома есть
0: свое,
1: нож.
0: Да, я для этого... Сколько можно? Вы мне все возите, я
1: для чего я его покупала?
0: Хотя бы... Ну, а, слушайте, а кусочек, который порезан, его же там есть место, чтобы его попилить напополам.
1: Да.
0: Мы вам идеи понакидаем сейчас, давайте.
1: Возможно, пригодится вам этот нож в виде циркулярной пилы.
0: Да, присоединяйтесь, ребята, давайте обсудим. Самая странная вещь в вашем доме. Странная, ненужная. Вообще, зачем она? Откуда появилась? И почему
1: храните?
0: Да, плюс 7-900-660-1505. Сообщений для Макса скидывайте туда.
1: Да, есть группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. Пусть они будут сегодня очень креативными, очень яркими. И мы подарим вам сувенир от магазина Мерча Сахалин. Стиль Сахалина рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров. Эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова, оригинальные футболки, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Уникальную одежду, кстати, и аксессуары сувенира странного бренда «Сахалин Маяк России» также можно приобрести там. Гордись Сахалином, носи его с собой.
0: Да, прямо сейчас, кстати, о погоде информация для вас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 1 октября. В Ахе без осадков плюс 19, в Тымовском временами дождь плюс 8, в Смирных дождливо до 10 тепла. В Углегорске также дождь и плюс 13, в Томаре временами дождь 14 выше 0, в Чехове временами дождь и 15 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске временами дождь плюс 16, в Северо-Курильске временами дождливо до 11 тепла, в Курильске во второй половине дня сегодня также дождь и 17 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске дождливо сегодня плюс 15, плюс 17, ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться
4: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина» с 5 по 18 октября. Сет из морепродуктов, дикоросов и ягод за 1650 рублей. Подробнее на сайте gosakhalin.ru.
11: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
12: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
11: И самое главное – забота о каждом пациенте.
12: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
11: Телефон 40 18 18.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Запахло весной. 12 октября. Группа «Бутырка». ККЗ «Октябрь». 18+. 3 ноября. «Страсти по Меркурию». ККЗ «Октябрь». 12+. 11 ноября. Группа Стаса Намина «Цветы». 12+. 21 ноября. Коста Лакоста. 16+. 26 ноября. Ева Власова. 16+. 26 ноября. Группа «Воровайки». 16+. 4 ноября. Слава. 12+.
14: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, друзья.
0: Так, самая странная и ненужная вещь в вашем доме, но почему-то она там есть, почему-то она там хранится, почему-то она там не выбрасывается. Возможно, есть какая-то занятная история, связанная непосредственно с этой вещью. То есть никогда не брошу, потому что ты мне однажды что? Жизнь спасла, да?
1: И вот есть этикетка. Сообщение. Доброе утро. У меня дома коллекция поросят. Всякие разные, их около 400 штук. Ого.
0: 400 поросят.
1: Ну, я так понимаю, какие-то фигурки различные, статуэтки.
0: Полный рост бы.
1: Было бы странно, если бы настоящих поросят.
0: Один в один никто бы не вместил.
1: Слушай,
0: это что
1: ну
0: за
1: интересная
0: дом?
1: Затея. 400 поросят, да? И каждую нужно протереть.
0: Да, что за фигурки вообще? Где-то они покупались...
1: И почему именно поросята?
0: Да, где-то они покупались отдельно. Есть какая-то коллекция, и их свыше 1500, а вы пытаетесь, да, вот догнать ее. Или все, это у вас полная коллекция, она собрана, и теперь только если на продажу куда-нибудь в Лувр выставлять.
1: Да.
0: Расскажите нам...
1: Вдруг это какая-то ценность, да?
0: Да, да, да. 400 свиней дома. Такой тут не каждому пастбище.
1: Да. Так, доброе утро, Женя и Артем. А можно вообще-то о нужных вещах, да?
0: Да.
1: Кофемашина и посудомойка. Потому что все остальное ненужное и странное.
0: Заходишь домой. Это знаешь, как показывали фотографию, квартира холостяка. Матрас, чайник и компьютерный стол.
1: И холодильник.
0: Ну да.
1: В котором ничего нет.
0: Хотя можно и за окошком похоронить. Так, от Светланы, доброе утро. Вещи. Это... Инструкции к технике 5-летней давности.
1: О, кстати, книжечки вот эти, да?
0: Да, сотни Согласна. Рекламных меню из ресторанов или ключи от дверей, которых уже нет.
1: Да, да. У меня тоже есть такая связка ключей. Я всегда думаю, это что за ключи, интересно?
0: Кстати, по технике, да, вот эти вот книжечки, которые...
1: Книжечки, которые уже... Техника уже выброшена, не работает.
0: Да, да, да.
1: Навряд ли ты когда-то... Но вот эта книжечка Тефаль...
0: У меня коробки от телефонов, которые были вообще куплены непонятно когда.
1: Вот, коробки от телефонов интернет. В интернете ходят видео, да, дорогие миллениалы, всем привет. Сегодня я официально выбрасываю коробки от телефонов, и там, значит, коробки от айпадов, от айфонов, которые красивые. Почему вот наше поколение так держится за эти красивые коробки, пакеты и так далее? Да, видимо, потому что в нашем
0: детстве
1: ничего не было.
0: Да,
1: и мы вот это за вот эту красоту...
0: Ну как ничего не было? Вспомни, сервант дома тоже заставлен был хрусталиками.
1: Который нельзя было открывать вообще.
0: Это одно... Ну, вообще было, все было заставлено. Доброе утро, скучающее окошко. Еще раз напомню, да, самая странная вещь в вашем доме. Я не читал сообщение, вот. Доброе утро, скучающая кошка. Она как вещь из фильма «Уэнсдэй». Появляется в самый неожиданный момент, точно где-то рядом, и не знаешь, что от нее ожидать. Ну и, наверное, моя коллекция мишек. Старшему... Самому старшему 50 лет. Ого. Они аккуратно и без зрительного напряга расположены по всей квартире. А, то есть здесь
1: Ничего
0: он наблюдает.
1: Себе,
0: и
1: как
0: нет,
1: здорово.
0: Я не сумасшедший. После этого нужно было, знаете, что сделать? Написать вот это. Вот. И нет, я, говорит, не сумасшедший. Просто все еще ребенок. Машенька, 41 годик. Мария,
1: ой,
0: спасибо.
1: Мишки, это мило, конечно. Здорово.
0: Мишки, это мило. Когда они по всей квартире.
1: Да, и представляешь, еще на входной двери вот этот мишка висит.
0: А когда ты спать ложишься, они начинают передвигаться по комнате. А потом встаешь, да, и думаешь, я тебя здесь не оставляла.
1: А мишка на кухне чай мешает.
0: Да, да, да. Ты не должна была просыпаться. Думайте об этом, Мария, этой ночью.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Странных, ненужных вещей куча, если дома ребенок. Чего только не находили в комнате ребенка. Песок, деталь от какой-то части дополнительной техники, непонятные конструкции с картона, стеклянные шарики, слаймы всех видов и так далее. И при этом выкидывать нельзя, но комната, это как это музей странных вещей. Я же говорю, да, те, у кого есть дети, это сразу, вот, особенно мальчики, это какой-то кусок металла всегда лежит, какая-то гайка, найденная на дороге.
0: Мало ли зомби-апокалипсис. Нужно будет собрать что-то.
1: Не так давно случилось ДТП, автобус въехал в ограждение, ну там КамАЗ, автобус, вот это все.
0: Что? В смысле? Ну это вторник, ребята, обычный вторник, это все.
1: На повороте там, в общем, случилось ДТП, КамАЗ въехал в автобус, благо никто не пострадал, все хорошо. Но ограждение было нарушено, такая заборчик вот этот на перекрестке помялся. Да, и у меня сын шел там со школы, поднял этот кусок, такой: мама, это тот самый кусок с того самого ДТП. Для них, для детей же вот эти все новости, которые мелькают, для них это как кино, понимаешь? И для них
0: пазл
1: это
0: такой
1: кажется, что
0: да?
1: Что-то невероятное и необычное. Да, и он, этот кусок металла от ограждения, теперь у нас лежит дома.
0: Хорошо, так глядишь и дом построит. Так, ребята, что происходит? Самая странная вещь в вашем доме. Спрашиваем сегодня вас. Пишите в Макс, плюс 7900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. присоединяйтесь, пожалуйста. За самый яркий, интересный комментарий обязательно сегодня подарим сувенир от магазина «Мерча». Сахалин. Сахалин — это не только место на карте, это стиль. Его можно найти в магазине «Мерча Сахалин» на нижней станции Горного воздуха. Улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работает магазин ежедневно с 11 до 20.00. Официальный «Мерч Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sakh.ru.

0: Ни в коем случае, ребята, не останавливаемся ни на секунду, потому что тема в самом разгаре. Это облобластное шоу, наш спонсор, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Сыр «Черный принц» «Беларусь» 999 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор «Верный».
1: Доброе утро, мы уже говорили, и хочется напомнить о том, что мы продолжаем принимать ваши сообщения до конца этого часа на нашу утреннюю тему.
0: Тема, внимание, самая странная вещь в вашем доме.
1: Доброе утро, у нас как раз тот случай, когда у сына в комнате и комнатах можно найти кучу всего интересного. Сегодня я вот нашла в его карманах камень, кучу песка, целлофановую перчатку и порванные кусочки обертки от конфет. А еще он все время приносит какие-то болтики, гаечки, шурупы, кусок арматуры еще был, иногда более-менее приличные, чаще ржавые, но говорит, что это все нужно, отнесет в гараж, пока не видит. Периодически провожу ревизию этого хлама. И, кстати...
0: Хорошо, что есть гараж.
1: Я вспомнила историю моей одной подруги, которой сын домой притащил дорожный знак. Валялся на дороге, он подумал, ну а чего этой красоте валяться на дороге, когда ее можно дома хранить?
0: У нас ребята, старшики, они очень часто после гулянок своих вечерних в пятницу привозили с соседней деревни знак о том, что
1: тоже
0: вот...
1: дорожный знак.
0: Да-да, советское. Добро пожаловать, это советское. И вот на протяжении...
1: домой тащили, в смысле?
0: Нет. То есть он в нашей деревне, да, появлялся где-то на пятаке.
1: А там, представляешь, он домой его затащил, в комнату поставил.
0: Что было? Стоп, кирпич? В комнату не входить.
1: Ну что-то, да, красный какой-то дорожный знак, по-моему, стоп, кирпич, да,
0: наверное, было. Нормально, так. Вот Юля сообщение, лет 5-6 назад собирала ракушки. Да, чтобы на них рисовать. В итоге руки до этого не дошли. И у меня до сих пор в шкафу лежит полпакет ракушек.
1: Кстати, ракушки, да.
0: Не хватает, знаете что, в скобочках, продам. Вот, сейчас бы мы куда-нибудь их пристроили. Кто хочет рисовать на ракушках? У Юли есть.
1: Ракушки, я помню, мы с азиатской страны тоже тащили пакет с ракушками, потому что дети насобирали. Ну а как, мы их выбросим, что ли?
0: Да.
1: Дети собирали, мы не можем их выбросить. У нас пакет с ракушками тоже дома есть.
0: Мама Женя, можем выбросить. И выбрасываем.
1: Не могу. У меня еще дети, у них есть такая фишка, не знаю, откуда она мне взялась, они просто мне постоянно дарят камни, именно белые. Вот нашли где-то белый камушек, принесли, я не могу это выбросить, это проявление любви. И вот у нас дома на каждом углу лежит по белому камушку. Я, конечно, его мою, красиво куда-то ставлю.
0: Слушай,
1: но все в камнях.
0: В какой-то момент же соберется столько, ты можешь пол им в ванной выложить. Представляешь, ты не думала об
1: этом? Слушай, я не думала об этом,
0: смолой залить потом.
1: Идея хорошая, но проблема в том, что дети растут, и камней становится все меньше в мой адрес.
0: Ну, тут уже извините, да.
1: Да.
0: Так, ребята, что у вас по сегодняшней теме? Присоединяйтесь, напишите нам в Макс, плюс 7-900-660-1505, самая странная вещь в вашем доме.
1: Да, пишите обязательно, самый интересный комментарий отметим сувениром от магазина мерча «Сахалин», ну а в пятницу подведем итоги среди всех, кто выиграл на этой неделе. Мы разыграем главный приз «Пола» или «Ветровка» от магазина мерча «Сахалин». Знаю.

0: Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня. Тема до конца этого часа актуальна, поэтому напоминаю, с удовольствием, самая странная вещь в вашем доме. Написать нам можно сообщение в МАКС, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Принимаем ваши сообщения до конца этого часа и подводим итоги уже в конце этого часа, да, за самый яркий, интересный комментарий. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 октября, везде временами дожди, везде мокро, везде ветер. В Александровске, Сахалинском и Ногликах плюс 10, в Поронайске 13 градусов, в Красногорске, Макарове 14 тепла, Долинск 15, Охотская, Корсаков, Анива до 17 пообещали, в Малокурильском и Южно-Курильске временами дожди плюс 18, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 15-17, ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы Seiko для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ Аллея Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.

0: Центр города, центр вкуса, центр притяжения. Фудмолл «Центральный» – это любимая еда, неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл «Центральный» на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
1: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
2: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите самые свежие и вкусные продукты? Они все будут в одном месте. 3 октября на Сахалине агрофестиваль «Свое родное островное». Натуральные продукты напрямую от островных хозяйств без наценок. Дегустации, кулинарное шоу, мастер-классы для детей и концертная программа. Адрес: Верхняя ярмарочная площадка, улица Горнолыжная, юго-восточнее стадиона «Спартак». Организатор: Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области при поддержке Россельхозбанка. «Свое родное островное» – вкус и гордость нашего края.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Мы готовы озвучить несколько ваших сообщений. Ребята, прилетевших к нам сюда в МАКС, самая странная вещь в вашем доме. Это тема нашего утра, этого часа. Давайте про хрюшек продолжим, да? Было такое сообщение. Доброе утро, у меня дома коллекция поросят всякие, разные, их около 400 штук. Мы спрашиваем, почему, откуда и для чего. Коллекцию начинал еще мой батя, он родился в год свиньи, поэтому любил поросят. А теперь мы продолжаем эту коллекцию. Я, когда езжу по разным городам, ищу там какую-нибудь новую.
1: Здорово, классная семейная традиция, которая передается из поколения в поколение, да. Доброе утро, у нас есть Геральдика. Геральдика. Сейчас, секундочку, три секундочки.
0: Что такое?
1: Геральдика.
0: Ну,
1: это
0: как скажешь?
1: Такая специальная... Как-то... Как объяснить, что... Ну, ладно.
0: Спасибо.
1: В общем, у нас есть Геральдика с топорами, а живем мы не в замке, и камина нет. Как появилась и откуда она, не помню.
0: Я понял. Это деревяшка такая, да, и перекрещена.
1: На стене, да, висит. Все. Два топора вот... В общем,
0: теперь понятно, да, что
1: интересно,
0: это такое.
1: Интересно, вот, а как вы вообще спокойно
0: не
1: реагируете
0: даже
1: на то,
0: не над камином,
1: да?
0: Даже не над камином, да.
1: И даже вот этой шкуры медвежьей нету.
0: А может быть, скоро появится. Так, самая странная вещь в вашем доме. Есть такое сообщение. Хомяк в детской, попугай и сорока. Сантиметровый сом в 300-литровом аквариуме в зале. Собака в прихожей. Две кошки во всех частях дома. Лошадь на конюшне. Такое ощущение, что самое странное дома – это люди.
1: Интересно.
0: И не хватило, да. И это все в однушке.
1: Мне захотелось к вам в гости посмотреть на все это.
0: Ага.
1: Так, странная вещь, по мнению моего ребенка, это ковер на стене у моих родителей. И на вопрос, зачем, пытались объяснить, но логика ребенка неоспорима. Да.
0: Нет,
1: зачем на стену
0: случае.
1: Ковер, вообще непонятно, они на полу, да?
0: Ага.
1: Кстати, действительно, наши дети ведь и не понимают, для чего ковер на стене.
0: Так.
1: У нас даже вопроса такого не было никогда. Мы не задавали таких вопросов.
0: Ну, есть. А, ну да.
1: Просто висит ковер, и это было принято.
0: Ну, признак такой. Дорого-богато. Доброе утро. Если продолжать тему про камни, мой сын любитель их собирать на море, да и, как сказал Женя, он все время дарит их тоже мне. Mm-hmm. И у нас дома, наверное, не пакет, а тонны этих камней. Yeah. Артем, передайте, что та присказка, которую он все время пытается вспомнить, звучит так. Твой лоб, мое счастье. Mm-hmm.
1: Вот они, твой лоб, мой щелбан.
0: Ой, ну около рядом. Uh-huh. Спасибо большое. Спасибо. Да.
1: Самая странная пластинка 1999 года выпуска. Музыки нет, но шипеть и шепелявить заставляло знатно. Дома лежит до сих пор детская пластинка для выпрямления зубов 1999 года.
0: Что
1: это не просто кусок розового пластика. Вот это, помнишь, да? Такая пластинка для зубов.
0: А, с металлической такой спиралью.
1: Да,
0: ну, я понял.
1: По зубам такая.
0: Я носил такую.
1: Это памятник детскому мучению и родительским инвестициям. У меня, кстати, очень долгое время у мамы дома лежал слепок моих зубов. И тоже мне в детстве ставили брекеты. Мне было лет 11. И слепок, как было до, у моей мамы лежал очень долго.
0: Слепок зубов. Невероятно крутая штука. Это, знаете, такая 3D, того, что у тебя там... Мне когда его показали, я понял, как правильно вообще это все... визуализировать у себя в голове при чистке зубов очень помогает. Мне кажется, вот людям таким творческим, да, которые вот любители, им нужно показать, и они поймут, да, где они, как это все выглядит изнутри, потому что, ну, что ты видишь, приоткрыв рот, это не то.
1: Да.
0: Вот. Зачем мы об этом говорим, не знаю. Но, ребята, мы на пару минут...
1: Странные вещи у нас мы обсуждаем.
0: Да, странные вещи обсуждаем, поэтому поддерживаем эту тему. Сейчас мы будем... прерываться ненадолго, пару минут дайте нам, мы выберем победителя сегодняшнего утра. Хорошо? Все, договорились.

0: Так, время завершать этот музыкальный час. Ребята, постепенно двигаемся к следующему. И у нас пара сообщений. Давайте определим сегодняшнего победителя. От Сергея, во-первых. А, мы сегодня, смотрите, тема у нас была такая. Кто не в курсе, кто не знает. Самая странная вещь в вашем доме. И Сережа пишет следующее. Самая странная вещь в моем доме лежит годами за холодильником. Вся смятая и вскомканная. В пыли. Даже не помню, что это и как туда попало.
1: А почему вы не хотите ее убрать отсюда?
0: У всех есть. У кого под кроватью, у кого в дальнем углу, у кого за плинтер, ну, где-то доваляется эта штука. А еще раскрываешь фильтр, да, открываешь в стиральной машине и... Ёлки-палки,
1: вот,
0: что
1: тут,
0: это такое?
1: А тут у меня вопрос, фильтр стиральный или в сушильной машине? Вот в стиральной машине это что за фильтр?
0: Ну, нет, сушильная это что-то на богатом. Не все
1: сушильная машина,
0: живут
1: там как раз есть фильтр после сушки белья или там чего-то. И когда его открываешь, туда сваливается все, что было в карманах, знаешь, все, что было налипшее там на одежду, например, на детскую. И там постоянно какие-то, ну да, фантики, что-то непонятное, какие-то волосы.
0: Как будто что-то начнется сейчас с тобой разговаривать.
1: Да, да. А вот насчет стиральной машины даже не представляю, что там за фильтр. Так, доброго утра. Доброго. Недавно во время ремонта нашла корягу, которая должна была стать луком эльфа. Вспомнила, что когда-то дочь решила стать великой эльфийской королевой. Значит, где-то еще уши валяются.
0: Это хорошо будет, если вы, зная и помня эту историю, их найдете, а не кто-то другой, да?
1: Есть еще сообщение про странную вещь в вашем доме. Шведская стенка под одеждой.
0: Под одеждой, да. Ребята, определяем сегодня победителем, и наши мнения сошлись. Мы выбираем наши претенденты. Ну, не претенденты, уже точно победа. Это Андрей. Он писал, что самая странная вещь — это хомяк в детской, попугай, сорока, сантиметровый сом в 300-литровом аквариуме в зале, собака в прихожей, две кошки во всех частях дома, лошадь на конюшне. Такое ощущение, что самое странное дома — это люди.
1: Люди.
0: Пишет нам Андрей. Андрей, мы вас поздравляем. Сегодня вы победитель, наш претендент
1: Если
0: на главный приз.
1: Если это не ваша фантазия при температуре 40, да, то это, конечно, уникальное жилье у вас. Очень интересно посмотреть, где вы живете.
0: Наверное,
1: скиньте,
0: метров 50.
1: Скиньте фотографию сама хотя бы, пожалуйста. Мы вас поздравляем. Вы забираете сувенир от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция улицы Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Моя Краси» доступен на сайте merch-sach.ru. Большое спасибо всем, кто писал сегодня свои сообщения на нашу утреннюю тему. Завтра повторим. Будем ждать ваших сообщений. В пятницу разыграем, а пятница уже завтра, разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». На Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пишунова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске на 2 дня перекрыли участок улицы. Новые услуги от налоговой службы появились в МФЦ. В России победили аллергию на березу. Новый вертолет Ми-171 поставят на линию между Кунаширом и Шикотаном в следующем году. Об этом в ходе встречи с жителями Южно-Курильска сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Вертолет, который обслуживает направление сейчас, находится на техобслуживании. К работе он вернется в ближайшее время. На встрече обсудили и дорожные вопросы. Так, дорогу к селу Отрада полностью заасфальтируют до конца года. По просьбам курильчан в порядок также приведут участок проезжей части между Крабзаводским и Малокурильским. Проработать этот вопрос губернатор поручил главе областного Минтранса. В четверг утром 1 октября в Южно-Сахалинске начали ремонтные работы на улице Поповича. Проезд ограничили по южной стороне в районе дома номер 77 у перекрестка с улицей Амурской. Северная сторона осталась открыта для машин. Ограничение ввела сахалинская коммунальная компания в связи с ремонтными работами. Проезд закрыт с 9 утра четверга до 5 вечера пятницы. Водители просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства. В отделениях МФЦ Сахалинской области стали доступными новые услуги от Федеральной налоговой службы России. Стороны подписали соответствующее дополнительное соглашение. Теперь в списке услуг значится прием налоговых деклараций от физических лиц, прием заявления от физлица о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства или в связи с его угоном, а также прием документов по земельным участкам. Расширение перечня услуг повышает доступность предоставления государственных услуг налогоплательщикам. Такая возможность позволяет

0: По кличке Команда заступил на службу в Нацгвардию Мексики. Для него подобрали миниатюрную экипировку, защитные очки, тактический жилет, шлем и крошечную камеру на голову. Гвардия взяла пса около полугода назад, когда пожилые хозяева больше не могли за ним ухаживать. Сейчас Команда учится поисково-спасательной работе, а пока выступает на церемониях. Среди примерно 350 служебных собак Гвардии, в основном овчарок и лабрадоров, он самый маленький. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас дождь, 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята! 9.07 в Южно-Сахалинске. Посмотрите, какие довольные лица здесь.
1: А какой бодрый человек, Артем Бушаев.
0: Все, это все, на что меня хватило. Дальше все по плану.
1: Дальше будем бодриться вместе, друзья. Доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что, Женя здесь, Артем тоже на связи. А это значит, что в этом часе, ребята, мы с вами встретимся в эфире. Но только мы будем уже не друзьями называться, а соперниками в рамках игры Mortal Kombat. Да-да-да-да, поборемся за призы. Борьба у нас будет 2 на 2. Команда на команду. Будьте, пожалуйста, готовы к этому состязанию.
1: Конечно, Артем очень волнуется каждый раз перед этой игрой.
0: Да никогда.
1: Руки трясутся.
0: Это я
1: у него
0: делаю вид, это образ. Переживает. Образ такой, чтобы ты такая сказала: а, волнительный мальчонка.
1: Что там говорить? Я тоже волнуюсь, поэтому, друзья, не пропускайте эту игру, играем вместе. Также в этом часе у нас,
0: афиша.
1: Естественно, афиша.
0: Да, сегодня четверг. Поговорим о кино, ребят. Заглянем в афишу кино, кинотеатров и узнаем, что там любопытного сегодня
1: идет. Также поговорим про ударение и поговорим про открытие от ученых. Все это в этом часе. Впереди ваш астрологический прогноз. Начинаем.

0: Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезка» второй этаж, «Ситимолл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.
1: Это был ваш астрологический прогноз, друзья, на сегодня. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе. Образе.

0: перченые ученые.
1: Немного новостей от ученых, ребята. Что у нас есть сегодня?
2: Друзья, мы сегодня вообще весь день рассказываем вам про пользу активности, про пользу каких-то физических
1: упражнений
2: которые, по утрам,
1: которые,
2: в течение дня.
1: Да, первая новость у нас была о том, что 7 минут зарядки каждый день, и вы приводите свое тело в форму,
2: да,
1: прекрасную,
2: всего
1: привлекательную.
2: 7 минут каждое утро, не каждый день даже, а каждое утро, и вы поджарый мужчина или стройная девушка. А всего 10 минут очень медленного бега поднимают настроение и активность мозга.
1: Особенно вашим коленочкам.
2: Исследователи, наши доблестные ученые, поставили людей на беговую дорожку со скоростью 5 км в час. До и после сессии участники проходили тест на концентрацию и оценивали свое настроение. А на голове у них были датчики для отслеживания активности мозга. И вот результат оказался неожиданным. Уже за 10 минут такого бега заметно выросла активность префронтальной коры, а участники стали проходить тест на внимание быстрее, чем до пробежки. Настроение при этом улучшилось сильнее, чем от обычной ходьбы на той же скорости.
1: То, слушайте, ну 5 км в час это как достаточно быстрая ходьба, даже
2: да?
1: такая, не самая быстрая, на которую вы способны.
2: Средняя.
1: Да, поэтому, в принципе, почему бы и нет.
2: Ну,
1: сейчас, я думаю, если вы забыли зонт, в принципе, так и получится. Да?
2: Побыстрее добраться до места. Так, ученые объяснили эффект так, что при беге даже медленно тело на долю секунды отрывается от поверхности, и голова начинает слегка подпрыгивать. И по мнению исследователей,
1: стряска.
2: Эти прыжки запускают, да, выработку серотонина. Поэтому легкой спортивной походкой, да, в припрыжку слегка вы можете добираться до работы, и ваше настроение будет улучшаться.
1: И, кстати, вот что улучшает настроение действительно, я недавно для себя открыл, это галоп.
2: Голов, вспомни детей, маленьких детей, они же в припрыжку ходят.
1: Вот
2: посмотри,
1: мы недавно с ребенком опаздывали
2: детей.
1: Куда-то, я говорю, а вот так вот можешь? Я такой думаю, а это же прикольно, вот так бочком.
2: Во-первых, это быстро, даже никакой самокат, да, тебя не опередит, если ты галопом подскочишь куда-то. Ну, будет странно, единственное, будет странно, ой, конечно, осеннее обострение, смотри, парень галопом идет.
1: А не будет странно, если вы будете при этом еще делать вот так.
2: А если мы все дружно начнем передвигаться галопом, то это вообще будет отлично.
1: Это нормально.
2: Никаких странностей, все как должно быть.
1: Да.

0: The Weeknd здесь на волне радио СТВ. Как вам звучание The Weeknd? Умею, практикую.
1: Язычок на небе, Пробуем. Да, всем англичанам вместе. Большой привет, всем, кто
0: попробуй.
1: Знает и любит английский язык.
0: А как у тебя?
1: The. The Weeknd.
0: Как будто кошка разбудила, да? The. Это нам не надо, ребята, прямо сейчас информацию о погоде.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 1 октября. В Ахе без осадков плюс 9, в Тымовском временами дождь 8 тепла, в Смирных дождь плюс 10. В Углегорске дождливо до 13 тепла, в Томаре временами дождь плюс 14, в Чехове также временами дождь и 15 со знаком плюс. В Невельске и в Хомске тоже временами дожди плюс 16, в Северокурильске временами дождливо плюс 11, в Курильске во второй половине дня дождь и 17 тепла. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь плюс 15. 15 плюс 17, ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
6: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
7: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611189. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
11: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
12: Компания «Феникс». Монтаж и обслуживание систем пожарной сигнализации, рукавов и гидрантов, монтаж противопожарных дверей и другие работы для вашей безопасности. Компания «Феникс». Звоните 31-88-83.
13: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
14: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
15: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
16: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
17: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
16: И самое главное – забота о каждом пациенте.
17: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
16: Телефон 40 18 18.
17: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
18: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Готовимся, ребята, постепенно к тому моменту, который наступит в эфире совсем скоро, а именно афиша. Я уже заглянул туда, я уже знаю, какой фильм можно посмотреть с удовольствием, на что можно сходить всей семьей, тоже знаю и спешу поделиться с вами.
1: Мы уже ждем, не дождемся рубрику афиши, чтобы все это узнать самим, да? Угу. Артем нам все расскажет, будем ждать совсем скоро, и вы ждите.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Ой, ну наконец-то рубрика «Афиша». Сегодня самое время узнать, что можно посмотреть в кино, ведь такая погода, она, знаете ли, прям отправляет нас в кинозалы для того, чтобы мы могли там согреться под какой-то замечательный фильм.
2: Почему бы и нет, ребята, а есть что посмотреть. По-прежнему «Человек-паук», очередная его часть 12+, идет на больших экранах. Также «Практическая магия» — это то, что можно посмотреть 18+, имейте, пожалуйста, в виду. «Капитан Небельской» и «Земли черного дракона» 12+, это с детьми повзрослее, да, но можно сказать, на этот мультик. А далее у нас «Вышка 2». Женя пытается все попасть, но никак не решается.
1: Пока что не дошли ни мои ноги, ни мои руки, но все впереди. Не будем отчаиваться.
2: Мысли там. Так, «Девятая планета» в кино с Юрой Борисовым в главной роли. Между прочим, такая, знаете, отечественная фантастика.
1: Здорово, хотим посмотреть. Тоже будем отправляться.
2: О, любишь ли ты или боишься ли ты пауков, скажи мне?
1: Да я как-то к ним... обыкновенно отношусь. Я могу напугаться от неожиданности, но не так, чтобы я там не могу на них смотреть, и у меня наши коллеги
2: трясутся. После просмотра этого фильма будешь бояться. Фильм
1: ужастик?
2: Называется «Арахнит», 18+, да, ужастик. В общем, большое какое-то здание. А, там ребята себе живут, ну, как бы дом, да? Двухподъездная пятиэтажка стандартная. И там один...
1: Брежневка.
2: Да, один очень интересный человек завел себе пауков разных, коллекционер, назовем его так. Вот, и какая-то особь оказалась, видимо, очень токсичной, потому что и хозяина, до свидания, и всех в этом доме, а потом дом перекрыли, чтобы оттуда никто не сбежал, и они там справляются сами. В общем, это все, что мне стало понятно по трейлеру, ребята, посмотрите еще раз «Арахнит» 18+, если любите побояться. «Сумерки» по-прежнему в кино 18+, та самая первая часть.
1: Отлично.
2: Как мы говорили, до конца 27-го года, до февраля.
1: Февраля 27-м году покажут самую последнюю часть.
2: А пока потихоньку нам скармливают по одной.
1: Да.
2: Да, вот такое вот мы смотрим. Что еще? «Как Иван в сказку попал» 6+, мульт в кино тоже у нас есть. «Романовы» также, «Преданность и предательство» 16+, кино.
1: Интересная история, вообще нужно знать, что там было и как было, обязательно сходите.
2: И, ребята, «Приключения мамонтенка в поисках мамы» 6+, тут даже без нуля, то есть повзрослее чуть-чуть, да.
1: Здорово.
2: Пусть маму услышат.
1: Потому что даже 40+ готовы рыдать над этим мультиком, знаете ли.
2: Поэтому, да, чтобы травму психологическую не наносить. А, вот такие вот новости из мира кино. Смотрите хорошие и качественные фильмы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: информация о погоде наконец подоспела. Мы и так видим, что она сегодня у нас не очень. Ну, а какая конкретно она будет в регионах? В районах нашей области. Ну, не смотри на меня так.
1: Да я не понимаю, к чему твои ха-ха-ха. Тут дело серьезное.
0: Да потому что я пытаюсь поднять людям настроение. Ну, не надо грустить. Да, погода за окном.
1: А кто грустит, Женя?
0: Нет, никто не грустит.
1: Нет, конечно.
0: Ну, тогда отлично. Давайте послушаем информацию о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 октября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами дожди, плюс 10 градусов. Сегодня временами дожди везде, поэтому давайте о температуре. Поронайск плюс 13, Красногорск, Макаров 14 градусов, Долинский 15, Охотская, Корсаков, Анива до 17 пообещали. В Малокурильском и Южно-Курильске также временами дождь плюс 18. В Южно-Сахалинске временами пройдут дожди, 15-17 тепла, ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
6: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадный симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18:00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
8: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
7: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
8: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
7: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
9: В столичном суперцены по карте «Столичная». Колбаса краковская от «Артемир» 299 рублей. Молочная 399 рублей. Молоко «Гринагра» 111 рублей 93 копейки. «Столичный». Здесь покупают все.
10: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9.45, а мы готовы, ребята, предоставить вам информацию полезную здесь и сейчас.
1: Так, уважаемые водители, внимание, сегодня 1 октября с 9 утра до 17.00 2 октября будет ограничен проезд в северной части перекрестка улицы Поповича и Амурская в районе дома номер 77 по улице Поповича. На данном участке специалисты Сахалинской коммунальной компании будут проводить работы по восстановлению тепловых сетей. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут. Всем хорошего пути.
0: Ребят, напоминаем вам, что через пару минут в нашем эфире стартует игра. Нам нужны два участника. Сразу будем делиться на команды. Звоните сейчас. 49-15-05.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: останется только один.
1: Ой, ну наконец-то сейчас будем играть, друзья. Будет битва не на жизнь, а на сертификаты от нашего партнера. И наш спонсор игры — фитнес-клуб Сахфит 3, 3 и 4 октября. Дни открытых дверей, только 2 дня. Приходите и тренируйтесь бесплатно. 7 этажей фитнеса, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Участие по предварительной записи. Телефоны 300-772, 300-773. Сахфит. Бесплатные тренировки 3 и 4 октября.
2: Давайте начинать знакомиться с нашими участниками. Первым к нам сегодня дозвонился Александр. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Итак, Александр, вы выбираете себе напарника, поскольку вы первый. Артем, Женя, кого возьмете?
3: Евгений.
2: Евгений,
1: здравствуйте,
2: хорошо.
1: Александр, мы в команде.
2: Отлично. И с нами на связи еще Елена. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Елена, поздравляю вас, наверное. Вы в компании со мной. И у нас ребята Александр и Женя выступают самые первые, поэтому мы с вами просто послушаем, как это все будет происходить у них, и не желать им удачи.
1: Александр, у нас, как обычно, 10 слов, и нам нужно будет их с вами как можно больше отгадать. Я буду объяснять, вы будете отгадывать, делаем это быстро.
2: Не упоминая однокоренные.
1: 30
2: секунд.
1: Одна команда.
2: Да, 30 секунд, 10 слов. Александр, готовы?
3: Готов.
2: 3, 2, 1, секундочку, листочек, пожалуйста.
1: По нему ходят модели.
3: Понял.
1: Его на палец надевают в ЗАГСе.
3: Кольцо.
1: Он, ага, для подражания. Приводится для объяснения доказательства чего-либо. Он, ага, для подражания. Хорошо, дальше передача была такой, последний.
3: Герой.
1: Детям рассказывают это на ночь.
3: Сказки.
1: Цветок, из которого растут семечки, такой желтый.
3: Потом.
1: Устройство, ага. Так, мы не отгадали, да, что
2: пример,
1: мы...
2: Пример для подражания, да. Пример для подражания. Mm-hmm. Так, по моему подсчету 5 получилось.
1: 3, 4.
2: А, 4?
1: А, 5, подсолнух еще был, да, 5.
2: Все, 5 mm-hmm. слов. Итак, Елена.
4: Да.
2: У нас с вами есть все шансы абсолютно. Я чуть нечаянно кнопку не нажал, Александра чуть не сбросил.
1: Александр, держитесь.
2: Да.
1: Возможно, мы с вами все-таки еще можем выиграть.
2: Да, вполне возможно. У Артема не всегда получается перепрыгивать через слова, и он иногда на одном может застрять. Так, 3, 2, 1. Слова, пожалуйста, Женя. Так, я готов. Леночка, готовы?
4: Да.
2: 3, 2, 1. Начали. Актеру в фильме дают главную...
4: Роль.
2: Угу. Внутри нашей черепной коробки он расположен.
4: Роль.
2: Ага. Видим яркий, когда спим. Самый маленький палец. Мы их хмурим, когда недовольны. Освещает сюжет, СМИ работает, на камеру работает.
4: Что? Свет?
2: Ага, так. Наш знаменитый краеведческий.
4: Музей.
2: Да. Вас там сколько, я не понимаю.
1: Я тоже, ничего себе, там поддержка какая-то.
2: Подождите.
1: Группа поддержки. Целый хор.
2: Да, я хочу понять, с кем я играл. Потому что, мне кажется, там между... Это, мне кажется, одно полушарие и второе. И они вот так вот иногда в спор вступали, поэтому я путался.
1: Так, Елена, кто там с вами?
2: Кто там с вами? Ага, а почему вы ее... А,
1: нет, так, я не поняла, там не отгадали какое-то слово.
2: Получается, освещает сюжет, я говорил. Ну, вот он такой стоит и в камеру с микрофоном.
1: Репортер.
2: Да, да, ему... А вы такие, свет, говорит. Свет,
4: да,
2: далеких комет, все.
1: Сколько слов?
2: Сколько слов? У нас был роль, мозг, сон, мизинец, брови, музей. 6 слов.
1: Ну, 5-6. Получается, все-таки Елена победила сегодня.
2: Александр, вы, конечно, извините, но сегодня одного слова вам до знаменитой нашей игры
1: того,
2: не хватило.
1: Того самого примера нам с вами не хватило сегодня, Александр.
2: Да, да, да. А так бы было 6-6. Ну, до новых встреч. До новых встреч. А вам же наша дорогая Елена и ее напарница.
1: Поздравления. Ее команда поддержки, да. Вам, Елена, мы подарим сертификат на целый месяц тренировок. Фитнес-клуб Сахфит.
2: Да, а я думаю, вдруг где-то там, Елена, может быть в метро, это радость, может быть метро работает, и это эхо отдаёт.
1: Ты не даешь там группе поддержки вообще вступить в эфир, ты все говоришь и говоришь.
2: А, все.
1: Группа поддержки, как вы там?
2: Вот. Я тут, я группа.
1: Все, мы поздравляем вас.
2: Девчонки, спасибо.
1: Спонсор игры фитнес-клуб Сахфит. Запишись на бесплатные тренировки 3 и 4 октября.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ТВ, слышно меня?
1: Да, тебя слышно,
0: слышно. Конечно. Ребята, мы завершаем этот музыкальный час. Все, пока-пока ему, следующему привет большой.
1: Да, и на Сахалине и Курилах тем временем уже 10 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: К этому часу свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Дарья Пешунова.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Непогоду прогнозируют на Сахалине 1 и 2 октября. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации транспортно-пересадочного узла. Дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание листвы. Непогоду прогнозируют на Сахалине 1 и 2 октября. Под действие циклона попадают Ахинский, Ногликский, Александровск, Сахалинский, Смирняховский, Поронайский, Углегорский и Макаровский районы. В указанных муниципалитетах прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Вечером в четверг и в последующие сутки на реках возможны резкие подъемы уровня воды до 1,5 метра, а на отдельных реках вероятны выходы воды на пойму. На время непогоды сахалинцам рекомендуют без особой надобности не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Единый номер вызова экстренных служб 112. Эксперты МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара в доме на улице Тихоокеанская. Работа начинается не в лаборатории, а на руинах. И здесь эксперты столкнулись со сложнейшими условиями. Усредненная температура пожара превысила 1000 градусов. В результате воздействия высокой температуры практически вся электропроводка отожжена, а электрическое оборудование уничтожено. В настоящее время проводится комплексное исследование. Особое внимание уделяют определению причины возникновения пожара в квартире на втором этаже. Результаты экспертизы будут использованы для принятия процессуального решения. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации и благоустройству транспортно-пересадочного узла «Горизонт». На железнодорожной станции «Христофоровка» уже выполнили работы по забивке свай и начали монтировать каркас пассажирской платформы. Она будет выполнена из композитных материалов с противоскользящим покрытием. Также на месте благоустроят железнодорожный остановочный пункт. Все мероприятия намерены завершить до конца текущего года. Напомню, работа по созданию модернизации и благоустройству железнодорожных остановочных пунктов ведется в регионе в рамках стратегического проекта «Железнодорожный». Железная дорога как городской транспорт. Он реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Сжигать листья и ветки на даче можно только при соблюдении противопожарных правил. Специалист Никита Поспелов рассказал, что открытый огонь следует разводить в яме глубиной не меньше 30 сантиметров и диаметром не более 1 метра. Такой очаг должен находиться минимум в 15 метрах от построек. Если использовать металлическую или другую негорячую емкость, расстояние можно сократить до 7,5 метров. Перед сжиганием территорию вокруг необходимо очистить от сухой травы, веток и других горючих материалов. Разводить огонь следует только в безветренную погоду и постоянно его контролировать. За нарушение требований пожарной безопасности физлицам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме сумма увеличивается до 10-20 тысяч рублей. В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». На данный момент второй вариант считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас дождь, 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвокатам.

0: Всем стоять, не двигаться, ребята. Запомните этот момент. Это старт нового часа облабластного шоу. Ох!
1: Ой, уже хорошо, что мы здесь какое-то время находимся, потому что наверняка все, кто с нами просыпался, все заряженные, бодрые и уже готовы рвать и метать весь этот день. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ребята. Мы рады сообщить вам, что этот час...
1: Ну?
0: А? Вкусный.
1: Ну? Ну? Уже запахло.
0: Но не жареным, ребята. Ни в коем случае. А вкусной пиццей от наших партнеров. Пицца-сказка. Да. Эти ребята нам позволили

0: сегодня вам сделать максимально вкусный сюрприз. Кому же достанется эта пицца, узнаем в рамках нашего розыгрыша. Дозвон он называется, не пропустите. Да-да-да, именно в этом часе. Будьте готовы, ребятки, стартовать вместе с нами. Ну а пока напомню, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалеи, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15, удобно расположение с местом для парковки.
1: Ну и что хочется сказать, несмотря на то, что за окном достаточно ветрено, хмуро, прохладно, мы здесь согреваемся, у нас здесь тепло, уютно, присоединяйтесь к нам.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» – второй этаж, «Мегаберезка» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж.

0: Иск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Так, хорошо, близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали сами себе, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
0: И рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Вот ну. Тогда, ребята, есть вопросики к некоторым словам.
1: Конечно.
0: И сегодня мы эти вопросы решим.
1: Сегодня Артем мне задал вопрос, как правильно, ракушка или ракушка?
0: Ага, сомневался я.
1: Сомневался. И вот я стремлюсь развеять все сомнения в слово «ракушка». Доступны, в общем-то, оба варианта. Ударение как «ракушка», так и «ракушка». Да, на второй слог. Большинство словарей как бы уверяют, что это равноправные ударения, но, однако, предпочтительным считается ударение на втором слоге «ракушка». Это произношение рекомендуется в словаре русского словесного ударения, который фиксирует эталонные нормы, в общем-то, поэтому для работников эфира и других.
0: Никакая ракушка. Такого быть не может. Ракушка или ракушка. Лучше ракушка. Привыкайте.
1: Лучше ракушка. Ракушка — это как бы правильно и
0: знакомо.
1: Звучит гораздо чище, чем ракушка.

0: Для вас информация о погоде на сегодняшний день будет актуально послушать. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 1 октября, в Ахе без осадков плюс 19, в Тымовском временами дождь 8, тепла, в Смирных дождливо плюс 10, в Углегорске дождь до 13 со знаком плюс, в Томари временами дождь и 14 выше 0. В Чехове временами дождливо плюс 15, в Невельске и в Хомске также дождь временами плюс 16, в Северокурильске временами дождь и температура воздуха прогреется до 11 градусов, в Курильске во второй половине дня сегодня дождливо плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь 15-17 выше 0. Ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611819. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.

0: процентов. Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка – вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Ну что, ребята, давайте, пожалуй, начнем нашу первую часть розыгрыша вкусной пиццы. Да, большой, огромный, для всех и для каждого она подойдет. Смотрите, что нужно сделать. Оформите заявку на участие в нашей игре. Как это сделать? Пишите свой номер, пишите «Хочу в дозвон» и пишите свое имя. Смело отправляйте нам в Макс плюс 7 900 660 1505. И всех тех, кто правильно оформил заявку, среди этих людей найдем одного счастливчика, которому дозвонимся в прямом эфире. В прямом эфире звонок, вы берете трубку, не дышите, не здоровайтесь с нами,
1: и
0: ничего.
1: И не молчите, самое главное, нам вообще это все не надо, нам нужна кодовая фраза от вас в этот самый момент. 1 октября на календаре, кодовая фраза сегодняшнего дня будет такая, но сначала давайте скажу, что сегодня день осознанности отмечается в мире.
0: Понял.
1: Я все осознаю. Такая кодовая фраза нам будет необходима.
2: Идет

0: облабластное шоу.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: И самое время вам напомнить о том, что вы слушаете Облобластное шоу. Здесь Артем Бушаев.
1: Женя Милых, спонсор Облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома. Магазин «Верный».

0: Quest Pistols здесь, на волне радио СТВ, ребята, какие они разные. Не, абсолютно не разные у нас сегодня погода, она абсолютно стабильная на весь день во всех городах. Сегодня льет дождь. Да, у всех настроение примерно вот тоже вровень.
1: Ну, а какая точно уж будет температура в вашем районе Сахалинской области, мы расскажем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 октября. Итак, везде дожди, я предупредил, да? В Александровске, Сахалинском и Ногликах плюс 10, Поронайск – 13 градусов, Красногорск – 14, в Макарове тоже 14 градусов, в Долинске чуть теплее – до 15. Охотская, Корсаков, они 18 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 18. В Южно-Сахалинске временами дожди плюс 15-17. Ветер юго-восточный от 7 до 20 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Мой любимый аксессуар – уверенный взгляд. В салонах оптики «Хамелеон» скидка 30% на очковые линзы «Сейко» для комфортной работы.
4: Необходима консультация специалиста. Подробности акции у консультантов.
3: ТРЦ «Аллея Фархудинова, 3».
5: Реклама.
6: 7 этажей, 1000 возможностей, один Сахфит. Тренажерный зал, групповые программы, спа, детский фитнес и бассейн на верхнем этаже. Сахфит – лучшая цена на старте. Емельянова, 35А, корпус 4. Звони 300-772. 300-773.
7: В «Матрешке» с 1 по 14 октября. Сосиски «Ратимир» молочные 309,95 за 370 грамм. «Кока-кола» «Ковка» 199,95 за 2 литра.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 10 часов. Ребята, посмотрите только, 47 минут, вот это время бежит. Так, через пару минут в нашем эфире начнется тот самый дозвон. Будьте
1: поэтому
0: готовы.
1: Будьте внимательны, все те, кто отправил свои заявки, срочно возьмите поближе, положите свои телефоны, потому что именно вам, возможно, мы дозвонимся совсем скоро. Артём Бушаев!

0: Пицца на кону от наших партнеров. Партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка», вкус к которому хочется возвращаться, pizzasказка.ru.
1: Итак, ребята, в этот самый момент Женя берет телефон и набирает ваш номер. Возможно, да, именно твой, Сережа, или именно твой, Маргарита. Поэтому будьте, пожалуйста, все на связи, все имена перечислять мы не будем, но знайте, что чей-то сейчас зазвонит. И вам нужно будет ответить на звонок фразой, которую мы сегодня загадали. Ждем.
2: Я все осознаю.
1: Точно? Ладно.
0: Уверены? Татьяна, доброе утро, здравствуйте.
1: Безошибочно. Давненько у нас, кстати, не было, да? Помнишь, один период у нас был, то молчание, то не отвечает, а тут вы посмотрите, раз за разом, все просто внимательны.
0: Все готовы, все сосредоточены. Татьяна, мы вас поздравляем, пицца у вас на столе практически
2: спасибо
0: уже.
1: Да, спасибо вам за игру и за ваше внимание.
2: По гороскопу сегодня было.
1: Что было?
2: Гороскоп даже там себе сказали, что...
0: А кто вы по гороскопу?
1: Вы у нас кто? Давайте быстренько.
2: Близнецы.
0: Дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результат.
1: Вы что, еще вчера считали, что бестолку писать нам?
2: Да,
1: вы хотели сдаться?
2: Думаю, все, выбираете меня.
0: Уже руки были практически опущены, но нет.
1: Вы, наверное, вчерашнего игрока нашего не слышали, который говорит, 26 раз вам писала, 26 раз, и наконец-таки дождалась. Поэтому, ребята, ни в коем случае не опускайте руки.
0: Не отчаивайтесь, возможно, именно вы совсем скоро станете победителем, как и Татьяна.
1: Танечка, приятного аппетита. Пока-пока, до свидания.
0: Вот так вот, друзья, не опускайте руки ни в коем случае, ни в каких делах. Только вперед.

0: Вы наши фанаты на все караты, ребята.
1: А мы ваши фанаты, потому что вы всегда с нами. Вы всегда этим утром просыпаетесь в бодрой компании двух человек. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И облабластное шоу, спонсор нашего шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки.
0: На этом все. Прощаемся до завтра. Услышимся в пятницу. Всем счастливо, всем пока.
1: В следующем часе вас ждет Денис Федосеев. Никуда не уходите, делайте только громче.

0: поддает топливо Дэдди Янки в финале часа на волна радио СТВ. И островное время уже 11 часов. Пора узнать о главных событиях к этой минуте.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Корсаре